твои зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки, а ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходном, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.
2: Резиденты неформатного клуба.

ли сеть? Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь, плодитесь, ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты. Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся, будь в курсе, сиди в соцсетях, достигни успеха, будь вечно на связи. В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит, тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник-лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на... Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола.

0: Слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна. Прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойне. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

А время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Ну, оно сидит, сидит, я не знаю, сопли жует. Давай, абсолютное зло, здоровый.
3: Меня сбил, всем привет.
2: Всем привет. 21.01 на наших зеленых системных. В эфире программы «Неформатный миксер». С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru» туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в WhatsApp? +7 902 75 00 59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». А тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И я вот запусть. Пока я вот это все вам трындел, я сделал массу нужных вещей. Запустил все мессенджеры, свернул все окошки. Вот, и уже могу поздороваться с Ваньком, со Стрелой Морфея, с группой Демотиваторами и с Антохой Андреевым. Привет вам, ребята, всем. Вот, у нас, да, у нас за окном сыт. Причем сыт.
3: Не сыт, а льет.
2: Безбожно.
3: Не, ну пусть до субботы льет. У нас в субботу субботник. Нам так неохота.
2: Вам лучше в субботу, чтобы лило, а до субботы.
3: Да, я согласна.
2: А до субботы пусть будет сухо.
3: Так 5 мая тоже субботник.
2: И 5 мая тоже пусть льет безбожно. Друзья, вот такой анахронизм, как субботники. Вот вы приемлете их или нет? Давайте,
3: никто не приемлет.
2: Давайте попутно с тем, что... А будем сегодня комментировать треки. Давайте мы обсудим вообще положение дел в нашем государстве, в нашем царстве. В царстве у нас есть царь. Вот, и в нашем царстве, которое как бы демократическое царство у нас, да, где нельзя принуждать людей к труду. Это в Конституции, кстати, прописано.
3: Я знаю, они не нарушают ее.
2: Они ее нарушают.
3: Нет.
2: Они

0: Вас принуждают.
1: Это
0: идти...
1: принудительно добровольный труд.
0: Ни хрена, это принудительный труд. Вот, ладно. Кот, привет тебе тоже. Давайте, наверное, все-таки начнем программу. И начнем мы с того, что объявим победителей прошлой программы. На самом деле, сегодня прям вот будет целая пачка. Ну, победителей будет. Я сперва думал, будет один, потом думаю, не, ну пусть будет два победителя, хрен с ним, не жалко, видно, ребята старались. Вот, соответственно, сок свежевыжатого асфальта. С вас ведро битума, кстати, да, притащите. И группа Make Up, они у нас являются официальными победителями голосования. Вот, соответственно, по... 1000 неформатных рублей упадет им в понедельник на баланс, и с понедельника они будут у нас звучать в разделе трек недели. Вот, и в ништяки мы забираем Юлю Глебову, Аленку Ворону и проект Банев. Вот, я думаю, это будет честно. Вот, объявил. А теперь ставим нон-стопом победителей и буквально через две песенки продолжим. Поехали.

0: А итак, друзья, всем привет. 21.12 на наших зеленых. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Привет, Настюха, привет, Родик. Привет всем, кто к нам только что подключился. Сидим с Коляновым и рассуждаем на то, как было бы запиписечно, если бы сейчас вот в это... То, что вот за окном происходит, этот ссаный вечер, вот, зажечь бы каминчик, так бы вот накрыться пледиком, собаку бросить в камин.
1: Нет, его рядышком.
0: И балдеть. Вот, ладно. Только что отзвучали два трека победителя прошлой программы. Антоха вот пишет, тащусь с этой песни, зашла с первого раза. Он про мейкап. Ну, с понедельника будешь тащиться регулярно. Слушай неформатку. С понедельника эти две группы будут звучать в треке недели. Вот, ну что, переходим к основной части программы. И сразу же, прям вот прям сразу же хочу принести извинения проекту.
1: Двойные извинения.
0: Двойные извинения, да, мы с Коляновной прошляпили вообще этот момент. Ребята должны были звучать в прошлом миксере, но как-то вот мы их упустили из виду. Вот, и, соответственно, я им пообещал, что прозвучите самыми первыми. Поэтому проект Алексей Семенков и Николай Ланчев, я называю это проектом, ну, не знаю, дуэтом как-то не хочу называть, пусть будет проект. Вот, трек «Город погибших ангелов», «Город Москва», про себя у ребят ничего не написано. Вот, соответственно, ставим, слушаем, не забываем, если слышите свою песню в эфире, оставляйте ссылочки в эфирном чате на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои концерты. Музыканты, которые должны сегодня прозвучать, которые получили оповещение по почте, тоже не стесняйтесь, комментируйте. И рассказывайте. Главное, не хамить. Все по-доброму, все по делу, все по существу. Итак, Алексей Семенков, Николай Ланчев, город. Город, Москва. Город, город, нет, город погибших ангелов. Вот. Ставим, слушаем, поехали.

0: Ленинграде.
1: Тот город ангелов, который погиб.
2: Есть только миг.
3: Есть только миг.
2: Есть только миг.
4: Есть только миксер на неформатном радио.
2: За него и держись.
5: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. И сегодня у нас очередной неформатный миксер. А я забыл запустить WhatsApp. Сейчас я его запущу, а пока он у меня откроется, я зачитаю комментарий. Только что у нас отзвучал московский проект. Алексей Семенков, Николай Ланчев, «Город погибших ангелов». Вот, и читаю сразу комментарий. Вот Родик пишет: «Красавцы, интересно звучат». Антоха пишет: «Неплохо». Ванек вот написал: «В прошлом миксе ребята отлично разбавили бы женский вокал. Хорошее начало, зашло». Стрела Морфея пишет: «Интересная композиция, хорошо сделана, дополняют они друг друга очень гармонично». Так, Настюха заслушалась, скачала, и все, комментариев больше нет. Ну, от себя, наверное, знаете что? Вот я сидел и весь трек не мог понять, что мне не нравится. Вот честно, без вот этих вот громких пафосных слов, мне кажется, что вот как-то не хватило, как это принято называть, подачи, что ли, да? Нет, не подачи, я не знаю, как это. Очень монотонно получилось. Вот я имею в виду прям вот именно вокал. И какое-то прям вот глуховатое звучание, потому что я так подозреваю, что в угоду вот этого одного момента, когда прорвались голоса, из этого мутного фона сделали мутную всю песню. Но мне кажется, ребят, вот это неправильный ход. Надо было все-таки вот эту муть там добавить перед выходом вот этих вокалов двух, а потом опять все размазать и вернуть на место. А потому что как-то для меня вот глуховато звучало, честно скажу. Не обижайтесь, вот что думаю, то и говорю. Вот, а так, в принципе, аранжировка неплохая. Вот что покорежило, это вот маленькая мутность вот этого трека и монотонность вокала. Как-то вот хотелось бы более живости, что ли. Очень напомнило технологию вот эту вот раннюю. И почему-то представил себе роту роботов-вертеров, которые шагают по площади Ленина, Тулы, под дождем. Вот, им очень грустно, потому что на них падает водичка, они замыкают и несут всякие глупости. Вот, но это, опять же, лично мое мнение. Вот, хотите — прислушивайтесь, не хотите — не прислушивайтесь. Ну, как бы я что думаю, то и говорю. Вот, за что и часто бываю бит. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас что? Грег и Дред. Грег и Дред. Это Грег и отрезанный чей-то дред, я так понял. «Пиво по кружке» называется трек, город Питер. Так, о себе. Во, есть у них о себе. Это хорошечно. Читаю. Российская панк-рок группа Грег и Дред существует с 10-го года. В течение этих лет успела засветиться среди народа. Ребята играют ритмичную. Так, стоять, Зорька. Стоять, Зорька. Вот, ребята играют ритмичную, мелодичную, зажигательную музыку с веселыми текстами. Что интересно, путь группы на сцену начался из интернета благодаря народному признанию. Все, дальше не читаю. А, дальше нет, дальше уже текст песни пошел. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Грег и Дред, «Пиво по кружке», город Питер, поехали.

Итак, друзья, 21:25, я вот думаю, да или нет, да или нет. Ну, да, 5 ложечек сахара, 5 ложечек сахара. Вот, итак, друзья, только что у нас отзвучали Грег и Дред, и я, знаете, к какому выводу прихожу? Я прихожу к тому, что музыканты почту не читают. Вот не читают они почту абсолютно. Соответственно, я не представляю, как еще выходить из этой ситуации. Ладно, хрен с ним. Итак, ладно, читаю комментарии к треку. Вот кот написал: весело. Ванек пишет: может, у меня колонки не очень, но я кроме припева ни одного слова толком не разобрал. А для меня это важно. А в целом бодренько, панково. Вань, я с тобой соглашусь на 1000%. Я тоже, кроме пива по кружке «Где же подружки», ничего не понял. Вот, сведение прям жестко недоделано. Хотя, в принципе, и вокал плотненько записан, и музло плотненько записано. То есть, в принципе, там свести-то, вот, ну, господи, не знаю, даже вот готовый вокал с готовым минусом можно было как-то прям 15-20 минут на это потратить и свести более-менее. Вот, ну не захотели, ладно. Так, Стрела Морфея пишет: понравились, бодренько, интересный текст и музон хороший, зашло. Антоха пишет: вроде ничего, но такое ощущение, что вокал утоплен местами. Да он постоянно утоплен. Что такое гудит? Фон какой-то? Или это у меня? Нет, это не у тебя одного. Это у меня у одного. Я же вам рассказывал. У меня сгорел пульт. Он уже гудит и фонит и свистит примерно так, ну, год точно. И предлагал всем людям скинуться на новый пульт Зухеру, и никто не прислал денег. Вот. Поэтому слушайте, как гудит. В новой студии, надеюсь, гудеть не будет, потому что там будет другая аппаратура. Но пока так. Причем он гудит как-то вот. Он бывает гудит, бывает не гудит. Бывает сильно гудит, бывает вообще не сильно гудит. Бывает вообще чисто. Вот хрен поймешь эту хреновину. А в ремонт отдавать это надолго, и останемся без эфиров. То есть я так подозреваю, я его сдам в ремонт, наверное, когда начнутся у нас отпуска летние на неформатном радио. Я его скину в мастерскую и уеду на юг. Вот, а потом мы поедем выступать. И потом я вернусь, заберу пульт. А мне скажут: а не было никакого пульта. Вы не приносили, вы не сдавали. И все, и закончится на этом история неформатного радио. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа 4 квартала. Они у нас уже были, я помню. Я так, Грега с Дредом закрываю. Вот они у меня, 4 квартала. Вот, но этой песни в эфире не было. Поэтому мы их сейчас будем слушать. Будем ее слушать. Так. А, это мне пришло в WhatsApp сообщение. По поводу кнопки редактировать не работает. Это что-то по работе сайта. Это потом почитаю, сейчас пока не читаю. Вот, сейчас я объявляю. Группа 4 квартала. Город Тольятти. Вот, про себя у них было в каком-то другом треке написано. Я уже не помню. Вот, но помню, что там было заковыристое какое-то признание к людям. Вот, ставим, слушаем. Песня называется «Верить». Поехали, не стесняемся, комментируем, пишем, ставим ссылочки, если 4 квартала присутствуют у нас в эфирном чате. В общем, поехали.

0: А итак, друзья, 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Диджей Зухер. С вами абсолютное зло. Колян, ну тебя надо научить говорить эту говорилку. Будешь хоть какую-то функцию выполнять.
1: Я
0: правильно.
1: Вообще могу не выполнять никаких функций.
0: Будешь говорить говорилку у нас, учи.
1: Нет, мне на работе хватает вполне.
0: Давай говори, какой у нас WhatsApp, Аська.
1: Нет.
0: Нет, вот, я буду говорить. Я понял. Все на мои хрупкие плечи, на мою толстую жопу. Ладно.
1: Вот, вот по поводу толстой жопы,
0: наш,
1: да.
0: Наш WhatsApp 902-75-00-59, он работает только в эфире, друзья, только в эфире. Вот, за эфиром мы его не читаем. Далее, что у нас там есть? Аська 96-47-5. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучали 4 квартала, город Тольятти, трек назывался «Верить», и читаю комментарий. Родик вот пишет: «Струнные, приятно слушать». Ванек пишет: «Порадовали ребята, прям бальзам на ухо, однозначный плюс, чуть-чуть раскачки не хватило». Так, Алексей Улитин у нас нарисовался. Привет, Леха. Теперь я тоже хочу такую шапку. Вот. У меня есть две мечты. Две мечты. Трусы со Спанч Бобом.
1: Или с этими.
0: Трусы с миньонами. И теперь вот у меня есть еще одна мечта. Хочу такую шапку. Вот. Но что трусы на мою жопу найти сложно. Вот. Что шапку на мою башку тоже будет сложно подобрать. Вот, Леха пишет: душевно. Стрела Морфея пишет: красиво сделано, голос со скрипкой перекликается. Показалось, правда, что в некоторых местах чуть промахнулся с нотками. Но могло и показаться, а так супер. Нет, тебе не показалось, есть такой косяк, я тоже слышал. Так, Настюха пишет: там, где скрипочка, я безоружно, очень по мне так чисто, аккуратно, к каждой ноте и слову. Maybe, наверное, да, может быть, немного затянуто, но под особое настроение отлично будет. Так, и все вроде, да? Да, больше никаких комментариев к треку нету. От себя что скажу, ребят? Вот прям очень хотелось поработать с гитаркой, с эквалайзером. Вот эти вот бубнящие нотки из низкой середины бы вот чуть-чуть прибрать, потому что местами они прям прорываются некрасиво. Вот, ну и я не знаю, вот есть приверженцы того, как должен звучать голос, вот как он звучит, так и звучит. Но вот в таких композициях все-таки мелодин, наверное, нужен, потому что когда что-то идет ритмичное, да, там забойное, оно, да, как бы это все хавается, проглатывается. А тут как бы попадаешь в меланхолию с таким треком, и вот когда косяки по вокалу выплывают, когда в нотки не попадаешь, все-таки это ухо режет. Вот в таких треках, наверное, мне кажется, все-таки голос править надо, как бы ты не был убежден в естественности звучания. Вот, а так, в принципе, здорово, от меня галочка будет. Едем дальше, едем дальше. Дальше у нас группа... Так, не сейчас, не сейчас. Это я Mozilla говорю, он у меня все пытается обновиться. Но я знаю, как только он обновляется, все, начинается какая-то жопа. Поэтому я ему последние полгода не даю обновляться. Так, далее у нас группа «Пустяки». Пустяки. Город Питер. Что они про себя написали? Вот написали они следующее. «Забудьте хотя бы на время про пробки и дела. Настройтесь на нашу волну, тогда вы гарантированно получите легкую дозу совершенно особого пустякового настроения». Легкую дозу. Вот, предлагаю послушать легкую дозу. Песенка, конечно, не весенняя, но тем не менее. Я ее слышал, поэтому как бы она такая леготная, приятная. Вот, ставим, слушаем «Пустяки», город Питер, «Вьюга» называется песня, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:40, 40:45 на наших зеленых системах. Вот. А итак, посмотрел я 16227 человек. Где вы все? Где вы все? Люди, человеки. Человеки, оторвите жопу. Давайте уже. Давайте я сейчас приз какой-нибудь обозначу. На самый интересный комментарий из тех, кто еще не в этом чате.
3: Вот. Что за приз?
2: Я потом скажу.
3: Ну, давай, я сейчас могу с левой написать.
2: Я потом скажу. Ну, мне сперва, мне сам факт интересен. Народ потянется или нет? Вот что надо сделать, чтобы люди оторвали жопы?
3: Включить видео.
2: От чего-то там. И думаешь, видео включить? Нет, тогда начнется, знаешь что, помаши ручкой, ножкой. Мы это уже пройденный этап. Раньше пытались мы делать видео из студии неформатного. Фигня это все. Фигня число. Вот, ладно. Только что у нас отзвучали пустяки со своей вьюгой. И, наверное, давайте начнем с комментариев. Родик вот написал: хорошо звучит, тихонечко напеваю вьюга-вьюга, даже настроение подняли. Ванек вот пишет: рага про вьюгу, прикольно, хорошо слушается, зачет. Антоха пишет: неплохо и вполне позитивно. Котейка проснулся, пишет: хороший питерский рок. Вот он выдавил три слова и дальше лег спать. Так, Лёха Улитин в шапке, которой я завидую, пишет: зачет Питеру. Стрела Морфея пишет: легкая, веселая композиция. Лайтовенький регги про погодную тему. Навеяно особенностями весны 2018. Не совсем наш стиль, но надо признать, что ребята сделали действительно хорошую, гармоничную, приятную на слух песню, под которую хочется улыбнуться. Вот, а самих ребят нету. Я про что и говорю. То есть я понял, что музыканты не читают почту. Вот она им нахер не нужна. Ну не нужно им это все. Я не знаю, а оповещать каждый раз перед эфиром, ну я банально не успеваю во ВКонтакте. Надо специально обученного человека заводить, который будет оповещать группы перед эфиром. Ну, вообще, конечно, бред. Бред. За 3-4 дня не прочитать почту и не знаю. Мне кажется, это несерьезное отношение к своему творчеству. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас герои нашего времени. Сейчас мы найдем их. Где они у нас? Вот они у нас. Нижний Новгород. Кстати, Нижний Новгород. Герои нашего времени. Трек называется «Не грусти». Про себя что написали? Так, что они написали? Вот. Нижегородский музыкальный коллектив играет на стыке таких музыкальных направлений, как рок, джаз, этно, органично соединяя все лучшее, что есть в этих стилях. Музыка участников группы исходит из самых глубин внутреннего мира. Ребят, никогда не пишите такое. Это как я вчера выдал, что мне хочется себе куда-нибудь дудук вставить. Вот. Вот это из самых глубин примерно так же слушается. Вот. Все, не буду дальше читать, потому что дальше пошло про глубины. Итак, ставим, слушаем. Герой нашего времени, Нижний Новгород. Трек называется «Не грусти». Поехали. От себя замечу, музыканты, если слышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свою группу ВКонтакте, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие концерты. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21:53 на наших зеленых системных. Вот, мы с Коляновной уже начали киснуть. Киснуть, засыпать, грустить. Активность никакая, мать вашу, за ногу.
1: Никакого приза
0: никто не получит. Все, отдам приз Коляновне.
1: Давай.
0: Вот, на. На тебе приз.
1: Ни хрена не дал, шо
0: на. На тебе приз. Вот, ладно, читаю комментарии. Стрела Морфея пишет: ого, мы их знаем хорошо. Очень интересно у них направление, мелодичные вещи и сами по себе очень позитивные ребята. Видели вживую, хорошо играют и поют. Отметим вокал, как и всегда. Так, далее. Антоха пишет: не знаю, хоть и неплохо, но не зашло. Ванек пишет: вот прошлый миксер был под знаком женского вокала. Сегодня вечер полуакустических композиций. Мне понравилось, слушаю с удовольствием. Так, Леха Польский пишет: вот как же тягомотно. Назад в СССР. Танюха пишет: красивая песня перед сном. Всем привет. Всем привет. Леху вот разбудили. Я не знаю, кто. То ли я своими возгласами разбудил его, то ли...
1: У меня к коту вопрос.
0: То ли герой нашего... Ну-ка, задай вопрос.
1: Ну-ка, прокрути мне туда, где он.
0: Вот он.
1: Вот. А что ты написал? Из Ж троеточие, что ли? Из жопы ты вышла, я не пойму, откуда.
0: Нет, это он про глубину души. Это я читал сопроводиловку, и там такие слова, что у нас, ну, там что-то там материал идет из глубины не души, а что-то из глубины нутра или что-то такое. И вот я как бы сиронизировал по этому поводу. Вот. И кот почему-то решил, что нутро это обязательно через жопу. Не факт, не всегда. Не всегда. У всех физиология разная.
1: У кого где чего?
0: У кого где как лезет. Где глистов больше, там и рвется.
1: А мне, кстати, про глистов рассказывали, показывали.
0: Показывали?
1: В банке, мать ее.
0: В банке глистов понравились?
1: Стрёмные?
0: Ты знаешь, что в каждом человеке...
1: Да, они, это мне 2,5 часа лекцию
0: читали. Вот, они присутствуют постоянно. Постоянно, эти паразиты. Около 2000... Около 2000 видов. А те, которые мешаются жить...
1: Ну что, я уже слушала эту лекцию, отстань.
0: Слушай, а может, во мне ленточный червь сидит?
1: Да хуже.
0: Вот.
1: Болтушный.
0: Я живу с абсолютным злом, тогда и в тебе уже должен быть червь.
1: Меня заразил?
0: Чужой, да, конечно. А как ты думал?
1: Как?
0: Вот так.
1: Из какого места он вылез и залез?
0: Он ночью вылез и залез. Вот, ладно, едем дальше. И, кстати, вот ребят тоже нет. Вот где? Где нижегородская группа «Герои нашего времени»? Тоже в чате нету, не слушают. И, по всей видимости, даже не знают, что сегодня звучат в эфире. Ладно, едем дальше. Дальше у нас группа Урсус. Урсус. Город Питер. Так, про себя. Есть про себя. Вот написано следующее. Наши песни — протест глобальной подмене ценностей в обществе потребления, где процветают алчность, пошлость и лицемерие. Наши песни — образец истинного рока, где живет драйв, глубокий смысл, искренность, где ураганные гитарные рифы и сумасшедшие барабанные ритмы не оставляют шанса слащавым песенкам на потребу толпы. Вот, очень громко заявили о себе группа Урсус. Ну, давайте слухать тогда. Тогда давайте слухать. Город Питер, группа Урсус, трек называется «Смотри». Поехали.

Эх, не успел. Не успел. Не туда воткнул. Ну да ладно. Так, отзвучала у нас группа «Урсус». Трек «Смотри», город Питер. Нарисовалась у нас группа «Фильм». Я так подозреваю, Васек скрывается под личиной группы «Фильм». Привет. Пишет, чуть припозились. Ну да, совсем немножечко. На одну песенку опоздали буквально. Вот. С днем рождения, Майка Науменко. Слушай, я думаю, ему уже пофигу. Честное слово. Вот когда я сдохну, друзья, не поздравляйте меня с днем рождения, пожалуйста. Так, Родик пишет, во, орут, знатные вокалы и музыка. Ванек пишет, ну прям Dead by April по-русски. Не знаю такую группу, поэтому ничем тебе не посочувствую. Так, Антоха пишет, неплохо, но где? Где эпик? Где все? Так, Алексей Польский пишет, интересный текст и иногда вокал. Иногда вокал. Иногда, так. Леха Леха Улитин пишет, тяжелый. Тяжеляк хороший. Стрела Морфея пишет, много энергии вложили, но вот сопоставляешь с их преамбулой и даже в какой-то момент потеряли нить повествования. Немного намешано. Хорошо, не будем поздравлять. Хорошо, а это уже мне. Это уже мне, да. Когда сдохну, меня поздравлять не надо. Мне уже будет насрать на это дело, честное слово. Вот. Ну, что от себя могу сказать? Заявлено было, конечно, круто, но сыграли, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо, но я ожидал прям вау, но все равно неплохо. Такой плотный, хороший середнячок. Вот. Кое-где вокал, конечно, провалился, но это как бы беда звукорежиссера, а не ребят. Ребята, в принципе, все грамотно сделали. И барабаны действительно били, и запилы действительно были. Но я почему-то ожидал большего. Но, в принципе, все равно неплохо. От меня галочка будет. Едем дальше. Едем дальше. А дальше у нас... А что у нас дальше? Дальше у нас «Порох». Дальше у нас «Порох». Город Саратов. Бард-шансон заявлено в стилистике. Трек называется «До края». Про себя ничего человек не написал. Соответственно, ставим, слушаем. Итак, город Саратов, проект «Порох». Трек называется «До края». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:07 на наших зеленых системных. Я тут успел перемахнуться с абсолютным злом. И оно ушло от меня. Вот, вениками дрались, царапались, кусались. Я получил укус абсолютного зла. Вот, и, наверное, к утру сгнию и сдохну. Вот, ладно. Только что у нас отзвучал проект «Порох», трек «До края», город Саратов. Начну сразу с прочтения комментариев. Родик вот пишет: «Ух ты! Ух ты!» Со смыслом песни и эстетикой идеологии. Есть внутренняя интрига. Ванек вот сравнивает с «Аддис Абебой» с элементами нуля. Даже не могу понять свое отношение к этой песне. Немного, по-моему, затянуто. Стрела Морфея пишет: вроде хорошая песня, но чего-то не хватило нам развития какого-то. Может быть. Антоха пишет: неплохо изложены экзистенциальные проблемы бытия, но как-то вокал слабоват. Слушайте, вас где-то в какой-то определенной школе учили таким умным словам, я так подозреваю. Вот откуда, откуда вы их берете, эти слова? Я даже их не знаю, а я уже старый, и то не знаю. Вот, ладно. Леха вот пишет: нужно добавить скрипку, чтобы уже точно на крем было похоже. Знаешь, Леха, я думаю, если туда добавить скрипку, получится ранний крематорий. И, по-моему, будет неплохо. Так, Танюха пишет: неплохое содержание, ожидала какого-то развития, динамику или хотя бы модуляцию, но нет, но нет же, нет, такие песни, они как бы модуляцию не предусматривают. Вот, ну что от себя скажу, есть два момента, один интересно, второй очень затянуто, честно. Вот многие высказались, я соглашусь, очень затянуто, никакого развития. Понятно, что трек как бы положен более на смысловую нагрузку, да, то есть чтобы слушался текст. Но скажу честно, когда очень много текста, все-таки его надо разбавлять аранжировкой, потому что когда очень много, получается очень нудно. Я считаю, что в таких длинных треках даже пытаясь донести смысл до слушателя, все равно надо делать хоть какую-то аранжировку, чтобы было не так муторно. Потому что где-то на середине трека уже расхотелось слушать, захотелось нажать кнопку перемотки. Но, опять же, это лично мое мнение. Можете слушать, можете не слушать, можете принимать к сердцу, можете не принимать, можете забросать меня тухлыми помидорами, но свое мнение я сказать был обязан. Вот, Леха Улитин пишет: тоже крем напомнила. Что-то вы мне про какой-то крем, а я даже не знаю, про что вы говорите. А, или вы крематорий так называете? Ну-ка, объясните мне. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас группа, которая появилась в самом начале эфирного чата и, блин, молчала всю программу. Всю программу. Но сейчас они, я думаю, взорвут эфирный чат ссылками. Вот, и комментариями. Группа «Демотиваторы» совершенно недавно загрузили трек на сайт и уже попали в программу. Так, смотрю, город Саратов тоже. Смотрите, у нас сегодня Саратова много. Вот, жанр указан — панк-альтернатива. Трек называется «Добавляйтесь в друзья». Про себя ребята ничего не написали, поэтому я думаю, сейчас они будут про себя что-то писать в комментариях. А я, собственно, ставлю песню. «Демотиваторы», Саратов, «Добавляйтесь в друзья» называется трек. Поехали. Поехали.

Итак, это была группа «Демотиваторы». Трек «Добавляйтесь, друзья». Город Саратов. Да, я ничего не спутал. Ну-ка, проверю. Да, Саратов. Вот, ребята, молодцы. Молодцы. Ванек вот пишет: предлагаю за присутствие ребят в чате дать им какой-нибудь приз. Ну, я, собственно, приз вот отправил. Отправил прямо в эфирный чат. Приз. Вон он, видишь, все, это твой приз. Все, абсолютно зло осталось без приза. Приз ушел в группе «Демотиваторы». Вот, давайте зачитаю на всеуслышание, чтобы кроме чата это узнали еще и другие люди, которые просто слушают радио. 22 апреля у ребят состоится онлайн-концерт, посвященный выходу альбома. Вот, но новый альбом «Революция». Соответственно, кого заинтересовало, заходите, ссылочка в эфирном чате лежит. Собственно, можете поглядеть ребят в онлайне. Вот, и ребят пишут: песня старая, но для нового альбома записана с новым звучанием. Вот, ребят, скажу честно, я сейчас буду вас немножечко ругать, потому что я старый занудный звукорежиссер. Вот, очень-очень задавили вы вокал гитарами. То есть вот, в принципе, если взять общий баланс минусовки, да, и даже вот не слушать вокал, просто там очень много гитары, и когда лег на это голос, они по частотке не сошлись, и, собственно, я из всего текста услышал только там, ну, 5-6 слов, то есть вот общий смысл, да, а так, чтобы вот прослушать песню и понять, о чем она, такого не было. Вот, соответственно, если песню еще в пластике не отпечатали, озадачьтесь этим вопросом, потому что, в принципе, неплохой звук, неплохая подача, в принципе, хороший материал, но немножечко технически вы его загубили. Вот мой совет просто, опять же, хотите, принимайте к себе, не хотите, не принимайте, но сказать обязан. Вот это личное мое мнение. Вокал у вас заглушен сильно. Надо его выводить послушабельнее, чтобы он более хорошо читался. Так, ладно, читаю комментарии. Ребята, вот Родик пишет: весело поют, балдею. Ванек пишет: бодренько поют. Леха пишет: современненько, но и только. Антоха написал: бодренько, напомнили музыку. 7-й год, Ягуар, пиво и блейзер. Ягуар знаю, пиво знаю, что такое блейзер. Что есть? What is Blazer? Так, Стрела Морфея пишет: хорошая злободневная тема. Постебались над ВК или Алишер Усманов заказал рекламу ВК? Не знаю. Я так подозреваю, что ВКонтакт скоро закроется. Кстати, кто следит за новостями по поводу блокировки Телеграма? Вот, заблокировали Телеграм. В итоге пострадали все, кроме Телеграма. Вот, лучше бы они ВКонтакт заблокировали. Так, далее, что там у нас еще понаписал народ? Вот Танюха пишет: бодренько, живенько, но все куплеты однообразны по звучанию и исполнению. Ну и, в принципе, все, больше никто ничего не написал. Я как бы свое мнение сказал, хорошо, молодцы, но вот поработать именно с технической частью звука. Вот, а так, в принципе, все неплохо. Я думаю, будущее у ребят есть. Едем дальше. Далее у нас Константин Бурлаков. Трек называется «Но это знала лишь она». Город Пермь. Про себя ничего нету. Соответственно, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, все. Отзвучала финальная песня сегодняшнего миксера. Вот. Это была, хотел сказать, группа. Это был Константин Бурлаков с треком, но это знала лишь она, «Город Пермь». Так, что нам пишет народ? Вот Родик пишет: офигенно, вспомнилось студенчество, общага, пьянки и хоровое пьяное пение. Что тебя так вдруг? Антоха пишет: простенько и со вкусом, олдскулом повеяло, ну и Летова напомнило. Леха пишет: Костя, молодец, но что-то со звуком. Да нет, в принципе, со звуком, как ни странно, нормально все. Ну, по крайней мере, у меня все хорошо было слышно. Так, Стрела Морфея пишет: вроде хорошо, но мы не знаем, как сказать словами. Наверное, опять не хватило маленькой черненькой. Довольно ровно. Ванек вот пишет: неплохо, особенно начало многообещающее. Танюшка написала: мне нравится, особенно вступление. С первых нот цепляет и интригует. Молодец. Вот, ну, Костя, молодец. Меня, в принципе, песня порадовала. Вот, и от меня галочка точно будет. Но Кости, к сожалению, вот тоже в эфирном чате нет. Вот никого из музыкантов, кроме демотиваторов, сегодня у нас в чате не было. Это говорит о чем? О том, что музыканты не читают почту. Не читают почту совсем. Вот, и как их оповещать еще, я не знаю. Ладно, черт бы с ним, расскажу, что будет дальше. Завтра на сайте неформатного радио, скорее всего, ближе к вечеру, но может быть и утром, появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все понравившиеся композиции. Голосовалка будет работать до 8 вечера следующей среды. И, соответственно, выберем победителя, который получит денежный бонус себе на баланс и будут звучать всю следующую неделю в треке недели. Вот. Ну и, собственно, все, друзья. Насчет завтра не знаю, Костик пока ничего не отписал, будет ли завтра без воды или нет. Ну, следите как бы за новостями у нас в группе. Там все появится. То есть, на всякий случай говорю вам до среды, но вполне возможно, что завтра услышимся в программе без воды. Вот, всем пока. Надеюсь, что дождь ненадолго. Ну, хочется в это верить. Поэтому как бы будем жить. Что-то я какую-то ахинею понес. Все, друзья, всем счастливо. Абсолютное зло Коляновна машет вам ручкой, потому что к микрофону не успевает, а рот заклеен скотчем. Вот, всем пока, услышимся.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать: геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: беды.
1: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 1935 году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 1942 году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 1943 году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ, и из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
2: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь

лесочек над тайгою, точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько

0: Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен. С простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро. Это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку плескал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стук.

ветров и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Сегодня вторник, 21.00, 25 сентября. Это значит, что сегодня вышла, наконец-то, из длительного, продолжительного отпуска программа «Неформатная бомбардировка». Итак, приветствую всех, кто уже в чате. Пока вижу только Антоха Андреева. Сейчас я на всякий случай обновлю страничку. Вот, Антоха, приветище тебе. Вижу, Анжелка нарисовалась. Привет тебе, Анжелка. Вот, ну и, собственно, что произошло? Заглянул я в прошлый выпуск «Неформатной бомбардировки», которая была у нас аж на 10 июля. Вот, поглядел на голосовалку, думал, возьму оттуда сегодня каких-то групп, каких-то треков в ротацию, и понял, что не возьму. То есть абсолютно саботировали все это дело музыканты. Голосов 0-0-0, то есть из 12 треков проголосовали более-менее за один. Вот, ну, я решил, пусть тогда вся та программа канет в лету. Вот так вот. И начнем с чистого листа. Итак, друзья, сегодня у нас очередная дюжина треков от компании «Бомба Питер». Давайте расскажу, как с нами общаться, кто не знает. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru». Туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Завели мы новомодную штуку Telegram. Как каналы пишутся правильно, смотрите в заведенной теме во ВКонтакте. Ну и, конечно же, сам ВКонтакт. Находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Друзья, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на какие-то свои ближайшие мероприятия, там, я не знаю, группы, сайты, это не возбраняется, это приветствуется. Вот. Ну и, собственно, что, поехали. Вижу, вот в телеграфе у нас появился новый человек. Так, сейчас я, у меня вот где-то квакает там за кадром. Канон бытия. Не знаю, как тебя зовут, человек? По-русски напиши, будем, потому что не люблю я по кличкам общаться. Кстати, Серега, приветище тебе, спрашивает, поздравил ли я Злу с днем рождения. Конечно, я Злу поздравил, а как же я Злу свою не поздравлю с днюхой? Шикарно отгуляли. Вот, под конец, ну, вообще, начнем с того, что я прям начал сильно отдавать пурпурным цветом, потому как сидел я один с тремя бабами, пил сухое винишко и вот прям чувствовал, как начинаю принимать синий цвет. Прям вот лиловые всякие оттенки на мне начали появляться. Вот, но в последний момент приехал Серега и спас праздник, привез пузырь водки, и мы с ним наконец-то нахерачились. Вот, и, собственно, праздник был спасен. Вот, ладно, Родик, приветище тебе, дружище. И давайте, наверное, стартанем. Лютик, я вот, пишет, нельзя мне тут с именем быть. Ну, пиши тогда в другой, как это называется, в другой мессенджер. Давайте все общаться в...

ВКонтакте, потому что у меня тогда будет одно окошко перед мордой, и я буду все видеть. Вот, Серега Ставроград, приветище тебе еще раз. Сегодня уже с утра здоровкались, ну, под вечер. Вот давай я с тобой и живьем поболтаю. Итак, ладно, едем. Едем уже по эфиру. Первой группы у нас... Так, сейчас я открою, во-первых, где... Где-то мне Дашка скинула. А, вот же, сопроводиловки. И буду прям зачитывать, что есть. А есть у нас следующее. Вот, кстати, сегодня прям вот засилье вот этих вот англоязычных названий. А так как я с албанскими языками вот вообще не дружен, поэтому я буду их всячески коверкать. Вот, но если повезет, то, наверное, может быть, правильно и прочитаю. Итак, первая группа у нас из города Ростов-на-Дону. Devil Tears. Или Devil Tears. Не знаю, как это правильно читается. «Верни мне сердце» называется трек. И читаю сопроводиловку. Сингл с предстоящего альбома Devil Tears выйдет под названием «Верни мне сердце». Это говорит о том, что готовящийся к выходу альбом будет полностью на русском языке. Вот, если бы вы еще полностью на русском языке назвали группу, это было бы замечательно. Причем вот я... Дашка, она надо мной издевается. Вы знаете, она сейчас находится в Ирландии. Нет, или в Исландии. В Исландии. Вот, она сейчас просто греется. Греется в Исландии, в этой южной замечательной стране. Вот. И... улыбается, потому что вот она мне пишет вот эти как группы, я все говорю, ну пиши мне транскрипцию, я же человек необразованный, я не знаю, как все это читается. Вот, в итоге ладно. Итак, Devil Tears, «Верни мне сердце», город Ростов-на-Дону, поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, слушатели, музыканты, не стесняйтесь, пишите свои комментарии по треку, давайте его будем разбирать по косточкам, поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, звучал первый трек сегодняшней программы. Это было невыговариваемое, невыговариваемое. Вот, ни хрена себе, какое слово смог выговорить. Devil Tears. Верни мне сердце, Ростов-на-Дону. Вот, народ тут у нас в телеге пишет, зачем называть группу английскими буквами и петь русскими словами. Вот, Серега предположил, что похожи они на парк Горького. Слушай, ну не похожи совсем. Если парк Горького, они себя как бы рокерами не заявляли, в принципе, но у них получался такой тяжеляк классный. Но там, конечно, большое преимущество было по вокалу, потому что Носков и Маршал, они все-таки, ну прям мастодонты. Вот, не скажу, что это похоже на парк Горького, но и не скажу, что это прям вот уж совсем по всень, как написали. Вот Женек нарисовался, привет тебе, дружище, пишет, ванилька такая звучит, типа кто что-то сделал для металла в свои годы. Ну, не знаю. Антоха пишет, неплохо, правда, слегка припавцовано, но в целом зашло. Ставроград, вот Серега пишет, это все промозглые столичные мода-кризисы по названиям на латинице. Все хотят в круизы, чтобы их на английском не коверкали. На соотечественниковую культуру поплевывают негодники. Согласен полностью. Полностью согласен. Вот. Так, и... А, вот пишет Серый, что не говорил он, что похоже на парк Горького. Просто вспомнил группу с английским названием, но пели, которые на русском. Ну, они почему были с английским названием, Серега, чтоб ты знал просто. Потому как изначально собрались-то они и жили в городе Америки. В городе Америки, там они очень долго отыграли, отгастролировали. Только потом вернулись в Россию. И уже когда вернулись, они-то нахрен и распались. И не стало этой группы. То есть, ну, может, они тут год-два еще у нас посуществовали на родине. Вот, так что, как бы, у них все по-правильному. Приехали в Россию, перестали быть англоназванной группой. Вот, ладно. Больше никто ничего не написал, к сожалению. К сожалению. Ну и ребята, соответственно, с Ростова-на-Дону тоже в эфирном чате не появились. Ну да ладно. Едем дальше. Далее у нас... Ну, что я буду... Даже врать не буду, мой друг, замечательный, давний друг неформатного радио, Андрюха Куприянов. Город, озоновый слой. Я даже так скажу, не группа, а город целый, озоновый слой. Вот, не знаю, Андрюха сейчас у нас появится, не появится. У них сейчас позднень, когда Дашка прислала первый список, я его не утвердил, потому что она поставила озоновый слой в самый конец списка, вот, и я могу сказать, что нет, они точно бы не услышали, но сейчас есть шанс, что Андрюха все-таки краем уха нас послушивает. Итак, Красноярск, город, группа «Озоновый слой», трек называется «Звездочка». Я, насколько понял, это прям вот свежак-свежак у них. Вот, и еще раз напоминаю, Андрюха, должок за тобой, Андрюха. Вот, поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, 21.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже ушло. Только что у нас отзвучала группа «Озоновый слой», Красноярск, со своей свежей композицией «Звездочка». Вот, и у нас тут в Телеграме началось обсуждение, почему английский поет по-русски, почему Зухер тогда говорит по-русски. Вот, ну, а тут все на самом деле просто, потому что кликуха моя появилась именно в те лохматые годы, когда я еще работал на Европе Плюс, именно оттуда она ко мне прилипла, и тогда еще не было интернетов, чтобы почитать значение этого слова, вот, и то, что вот тут приложили сыщик, это все фигня, на самом деле в блатном жаргоне это был как поставщик проституток или что-то такое, вот, но тогда просветиться было негде и прилипло. И прилипло. Вот, ну и как бы прилипло и прилипло. Ладно, и уже много-много лет, я уже привык, мне пофигу на все эти значения. Как бы уже это родное. Вот, ладно, вернемся все-таки к треку. Антоха вот пишет: неплохо, хотя гармошки не хватает. Серега пишет: текста и подача, как у Мумитроля, заворот мозгов моих, что-то там глубоко личное пелось. Женька пишет: в общем, на-на-на и далеко. Вот. Ну, наверное. Не знаю. Я, если честно, прослушал весь трек. Потому как... Вот, на самом деле... Хреново, когда много всяких окошек. Я сейчас Телеграм закрою, ребят. Все, я в Телеграме не общаюсь. Я в Телеграме не общаюсь. А давайте общаемся все во ВКонтакте. Вот у кого уже ВКонтакта нет, тогда уж пишите хрен с ним в Телеграф. Но я делаю преимущество именно во ВКонтакте. Ладно, едем дальше. Андрюха тоже не нарисовался у нас в эфирном чате. Но, видимо, уже дрыхнет, потому что у них, насколько я помню, сейчас как раз... 25 часов 20 минут. И причем уже 26 сентября. Вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас проект Долбушина и Пугач. Твою мать. Твою мать. Долбушина и Пугач. Город Ижевск. Вот тоже у них поздняк, я так подозреваю, сейчас. «Опять снишься» называется трек. Давайте читаю сопроводиловку. «Самые близкие люди могут мгновенно стать чужими и наоборот. В песне «Опять снишься» мы постарались передать эмоции постоянного расставания и постоянного схождения двух, а может быть и больше, влюбленных сердец». Вот, мало того, что название интригует, но и сопроводиловка как бы прям вот прямо показывает на шведские семьи. Ну да ладно. Ставим, слушаем. Поехали. Долбушина и Пугач. «Опять снишься», город Ижевск. Не забывайте, комментируйте.

Итак, друзья, Долбушина и Пугач опять снишься. Город Ижевск. Ой, ё-моё. Нет, я ржу на вот это вот все. Вот эта фраза, вот это предложение одной фразы очень смешно смотрится у меня на мониторе. Вот. Но, тем не менее, музло достаточно такое серьезное. Сделано все неплохо в плане техники. Вот, Анжелка написала: девочка-лапочка, даже отработки оторвала, а вот уже всякие тонкости обсуждайте сами. Ну, а какие тонкости? Мы тут тонкости не обсуждаем. На бомбардировке мы просто общаемся. А раз у нас ни Долбушина, ни Пугач не появились в эфирном чате, а так бы мы бы с ними бы потрепались и повыясняли, вы тут много чего вопросов бы позадавали, то, собственно, и обсуждать-то особо нечего. Вот, Серега спрашивает, что такое флешбэк. Вот, ну и тут кто как мог объяснили, я не буду это зачитывать. Мне больше всего понравилось: при сгорании нейронов мозга перед тобой появляется то, что ты видел раньше. Я так понимаю, наш Серега из города Жлобин не понаслышке знает про флешбэк. Вот, Серый, ты клею меньше нюхай, потому что это расстраивает твоего третьего и пятого выдуманных друзей. Вот, они от этого прям грустят. Канон Бытия пишет: скоро наш трек, и говорит: земляки. Земляки звучат. Так, а Канон Бытия у нас, ты тоже у нас, получается, из Ижевска. Как я узнал, и что скоро вы зазвучите, я сейчас выясню просто, кто у нас еще из Ижевска. Кто тут у нас еще из Ижевска? А никого у нас тут больше из Ижевска нету. Ну, кстати, сегодня вот география интересная. Смотрите, Псков, Ярославль, Хабаровск, Комсомольск. Что тут у нас еще? Свердловск. Интересная подборка. И все в других часовых поясах практически. Вот поэтому-то музыкантов мы и не видим в эфирном чате. Кроме товарища, который просил называть себя Лютиком. Слушай, ну, Лютик это из Сапковского, я так понял, да? Вот если из Сапковского, то я-то, знаешь, вот всю серию ждал, когда уже грохнут его. Когда уже его грохнут. Вот, ну так он и дожил живым до конца всей вот этой вот длинной книги. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... Я потерял. Сейчас найду. Я когда мотал, смотрел, кто откуда. Вот же. Эль Маше. Или Эль Маше. Я не знаю, как правильно ставить ударение. Трек называется «БББ». Как раз вот ребята из Свердловска читают сопроводиловку. Группа появилась в результате затянувшейся шутки. В 2012 году два заядлых рокера, Алексей Бобылев и Алексей Ануфриев, решили шутки ради почитать рэп. Себя показать, народ посмешить. Вот, дальше читать не буду, потому что тут целое ведро текста. И, я думаю, такое вот вступление вполне себе неплохое. Итак, Эль Маше, Свердловск, БББ, Екатеринбург. Я не знаю, кому как удобнее. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21.34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Так, ну, что тут нам народ пишет? Серега пишет, у меня нет друзей совсем. Слушай, ну, Коляновна вот говорит, что если ты девчачьи аккаунты не создавал изначально, не был бы бедняжкой. Вот, пишет Норм Трек, рэп-момент подсасывает или Нойза, или Фреда Дёрста. Но, в принципе, я в говно, мне норм. Женек пишет, вот, охуенно жи. То есть, я так понимаю, понравилось. Антох пишет, напомнила дискотеку аварию, а так прикольно. Ну, скажем так, дискотека авария вполне себе нормальные ребята были. Я не знаю, они сейчас играют, поигрывают ли. Вот, но достаточно взрослые пацанчики делали то, что, как говорится, надо на то время. На то время. Ибо диджеем я работал не только на радио, но и на дискотеках. И скажу вам, что авария там прям часто выручала. Так что это неплохое сравнение. Так, Ставроград, Серег пишет, простите меня, мои уши и душа. Да, Серег, ну тут как бы... Ты тут у нас много чего можешь услышать. Вот, поэтому готовься. Готовься. Так, Женек вот пишет, короче, клоны питерских пасанов, да, с аниматорс, не знаю. Знаешь, вот я из последнего, что я услышал в таком стиле, меня очень даже воткнуло группа «Турбина Туриста». Очень интересно ребята работают. Прям вот с удовольствием бы сходил даже на них живьем, посмотрел бы. Хотя вот вообще не в моем стиле, не в моем вкусе, но работают прям замечательно, мальчишки. Так, вот предлагает Серега рассказать, как монетизировать Коляновне бабские аки в скайпе. Вот, ты знаешь, Коляновна монетизирует все свое свободное время в работе на государство. По вечерам она работает на нашу семью. Вот, и я думаю, ей больше ничего монетизировать не надо. Ладно, едем дальше. Никто ничего больше не написал. Ну-ну написал, товарищ Лютик. Ты ну-ну написал по поводу моей вот этой вот моего отступления к Лютику от Сапковского, или ты вообще ну-ну написал? Я не понял, дружище, объясни, расскажи. Ладно, едем дальше. Далее у нас вот еще одно заковыристое название. Moses Maya West, Let's Start называется трек. Тоже у нас Ростов-на-Дону. А, вот здесь написано Moses Maya West. Вот есть еще все-таки нормальные люди. Есть. Вот пишут транскрипцию, чтобы вот Зухер не мучился. Хотя я вот это все, в принципе, смог прочитать. В переводе означает спасательный жилет Моисея. Ох, нифига себе. Группа с довольно длительной историей. Впервые музыканты собрались в 2011 году. С самого начала ориентировались на такие стили, как рок. Впоследствии поэкспериментировали над стилями и стали просто музыкантами. Вот, это, кстати, самый правильный путь. Ставим, слушаем. Спасательный жилет Моисея. Let's Start называется трек. Ну, я так понял, он сейчас будет у нас англоязычный. Поехали, ставим, слушаем. Ну и не стесняемся комментировать.

Что-то я тут мучился, походу передергал все треки. Ну ладно, сейчас погляжу, посравниваю. Так, ню-ню у нас было по поводу поиска меня, я понял. Тебя мы не нашли. Но ты же, мы тебя все равно определим в ходе передачи. Мы тебя определим и выясним, где ты уже был. Так, по поводу трека. «Спасательный жилет» Моисей только что отзвучал. Ставроград Серега пишет: «Музычка в норме, первая за вечер». Ты знаешь, а меня наоборот напрягло. Мы с тобой как два этих антигероя. Не, как они называются, господи, антонимы, да, слова противоположности. Так, сейчас, я просто ищу. Тут, в принципе, весь чат сваливается на то, как стебут Зухера. Ну, не говорю я на других языках. Ну что, я по-русски-то косноязычен. Ну, тут уже мне как бы английские всякие вообще не для меня. Да, вот, антагонисты, Галинка, спасибо. Правильно. Так, вот Антоха написал: «Неплохо, легенько, не напряжно». Далее. «Мягко, иностранно, чуть не уснул», написал Родик. Вот у меня тоже, у меня прям вот, я не знаю, если Серегу музыка впечатлила, то меня как... Но тут больше, наверное, работа звукаря, потому что прям вот как-то вот очень-очень... Ребят, если еще в пластике не отпечатались... И вот у вас весь альбом вот в таком звуке, я советую вам все-таки поработать именно с звуком, потому что он очень ватный. Прям вот он... Есть понятие мягкий звук, ламповый, да? Вот это не к этому треку абсолютно. То есть он именно ватный, он усыпляет. То есть такое ощущение, что где-то вот над частотами не доработали, и вот все как-то вот оно в кучу, в большую свалилось. Вот, но это опять же только мое мнение, я на бога не претендую. Вот Лютик пишет: «Мне скучным показался трек». Я так подозреваю, все дело в том, что вот именно из-за такого сведения его трудно слушать. Вот. Ладно. Так, что там у нас? Вот, Серег пишет: не антагонисты, а дополнителисты. Че ни одному, то другому. Ну, может быть. Как бы это нормально. Ладно. В принципе, больше никто... Вот, Маринка пишет: «А я прям затанцевала». Ну, видимо, вот для девочек как-то вот это все хорошо. А для нас, унылых вот этих вот токсикоманов, Серый у нас вообще вон клей нюхает. Тяжеловат. Нет, на самом деле он нормальный такой, на брит-поп похоже. Вот, но вот именно по качеству звука, я как человек, который придирчив к этому, не в силу того, что хочу придираться, а просто, когда через меня очень много музыки проходит всякой, волей-неволей начинаешь... вслушиваться. Вот, и у меня уши прям за это цепляются. Ладно, едем дальше. Патриотичный саунд, написал Женек. В чем патриотизм? Я не понял. Ну да ладно. А, бритый поп. Все понял. Согласен. Ладно, едем дальше. Далее у нас Денис Чудинов и группа «Вызов». Город Питер. Наш славный трек называется «Плоскость». Есть сопроводиловка, она очень длинная. Давайте вот прям начало самое зачитаю. Денис Чудинов, питерский рок-музыкант, автор-исполнитель, лидер группы «Вызов». Начало творческой деятельности Дениса началось с 90-х годов. Вот, все. Дальше не буду читать, потому что очень много. Если Денис присутствует в эфирном чате, то давай, Дениска, кидай ссылочки на свои группы, сайты, где люди смогут зайти и прочитать, кому что понравится. Итак, Денис Чудинов, трек называется «Плоскость», Питер, поехали.

Вылеплено жизнь из печальных осколков. Выпито все, что разлито в стакан. Все, что нам надо, лежит под ногами. Можно забрать, но лязгнет капкан. Поезд уходит, мелькнув фонарями.

уйти или сгореть без остатка. Вот перспектива в ближайшие дни. Жаль только то, что в эти мгновения мы, как всегда, остаемся одни.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, 21:52 на моих зеленых системных. Тут пока звучал у нас Денис Чудинов, я пробежался по новичкам в нашем чате, подобавлялся в друзья. Не пугайтесь, это правда я. Вот, итак, выяснил я, почему девчонки плясали под спасательный жилет Моисея. Все стало ясно, потому что девчонки эти песни слушают практически каждый день. Вот. А у них ухо как бы слышит только то, что хочет слышать. А у нас уже ухо замыленное, профессиональное. Поэтому мы, как всегда, накопали гадостей. Вот, ладно, это все не страшно. Это все проходит с профессионализмом. Читаю комментарии по треку группы «Вызов», город Питер. «Плоскость» только что отзвучала. Так, Димка нарисовался у нас. Привет тебе, Димка. Пишет, вот вчера вечером кассетник сделал на старом японском аппарате. Сейчас послушаю бомбардировку, если закатит, то спать не брякнусь. Я думал, ты сейчас про звук скажешь, что вот на кассетник. А, кстати, звук очень похож на кассетник, кстати. Ну, посмотрим. Я на самом деле не знаю, что за песни, я их не слышал до этого ни разу. Я с вами точно так же первый раз их слушаю, поэтому... Как бы ничего тебе сказать не могу. Брякнешься ты спать или не брякнешься. Так, Серега вот Малинин, который пишет первый серьезный трек за сегодня. Родик пишет: музыкально красиво, текст слегка подгружает, но пару прослушиваний решают вопрос и зазвучит заново. Скрепно-диско. Что за скрепно-диско? Что за новый стиль? Подскажи. Объясни хотя бы мне бестолковому. Так, Антоха пишет: неплохо, хотя в куплетах эмоций маловато. Ну, я тебе могу сказать, видимо, вот они как в 90-х годах начали петь. Тогда модно было так петь. Вот, и, в принципе, так и поют до сих пор. Я считаю это скорее минусом, чем плюсом, потому что любой музыкант, он должен развиваться. А за 20 лет уж по-любому надо было... хоть во что-то доразвиться, потому что, ну, чисто мое мнение, опять же, сейчас, может, ребята на меня обидятся, но это лично мое мнение, жизни мало, вот мало жизни прям в треке, он монотонный, он как начался, и прям буц-буц-буц-буц, вначале так что-то еще зацепило, а потом все, вот монотонность, она съела весь трек. Слова не слушаю, не потому что вредничаю, а просто мозг фильтрует, слушаю уже, когда трек понравился на второй, на третий раз. Поэтому, как бы, я слушаю аранжировку в целом. Так, Серега Ставроград пишет: вот зачем такая шаблонная поэзия? Настроение понятно, оно правильное. Успехов и роста в песенном образотворении словом. Далее. Женек тут шутит. Ну, не буду я это читать. Не буду. Зачем обижать музыканта? Ну, нехорошо это. Не гуд. Итак, у нас отзвучал Денис Чудинов, группа «Вызов», трек назывался «Плоскость». Едем дальше. Дальше у нас, так, сейчас мы перемотаем. Так, вообще мы не перемотаем, я сейчас к чертовой матери удалю из текста все, что уже я зачитал. Вот, чтобы мне не путаться. Александр Шумнов, город Комсомольск. «Наше детство» называется трек. Читаю сопроводиловку. Многие из нас мечтают вернуться в детство, туда, где все было в новинку, в том числе и первые чувства. Новая песня Александра Шумнова дарит вам такую возможность. Это совместная работа с Михаилом Черковым. Прекрасный текст, волшебная мелодия, которая с первых нот радует ухо. Все. Вот последнюю фразу я не буду читать, потому что это... как бы, я считаю, притянуто. Давайте сперва слушать. Итак, Александр Шумнов, город Комсомольск. Трек называется «Наше детство». Поехали.

Пишет Серега, аранжировки-то современные, можно было украсть старые аранжировки у групп тех времен. Не знаю, зачем. Зачем. Родик пишет, красиво звучит, напоминает мои любимые песни из фильмов 70-х, 80-х. Ну, не знаю, слушай, ты прям... Я вот в те годы не помню таких, таких звучащих песен. Они были как-то более патриотичны, что ли. Вот. Так, ладно, яд пропустим. Костик вот у нас нарисовался, пишет, ностальгия. Мои мафоны все сломались, в сарае стоят, как в музее. Серега вот пишет, не терплю манерничание в вокале. Деланный голос называю, и это от всего остального отвращает. Тоже пойду проветриться. Ну, да вроде нет. Честно скажу, вот сейчас слушал, меня смутило только одно. Недоработанная техническая часть, потому что вокал местами просто теряется в остальной минусовке. Как бы это недоработка звукорежиссера. Есть там несколько мест, когда просто вокал превращается в кашу, его становится не слышно. Я бы советовал, если еще в пластике не отпечатали, покрутить эквалайзерами, фильтрами, компрессорами и все это дело подровнять. И, в принципе, будет неплохо. Так, Антох пишет, неплохо, хотя и песня скорее про подростковый возраст. Ну, так тут и написано, что все, кто мечтают впасть в детство, ну, не в тот возраст, когда штаны мокрые, а именно вот как раз в подростковый возраст. Так, далее. Вот, Женек пишет, что я-то, я же, говорит, серьезно, без Стебалова. Без Стебалова. Ну, давай я зачитаю. Вот он написал, чуете, как богато аранжировка-то звучит, да? Чуете? Чуете, как богато звучит? Так, Димка пишет, из 70-х точно ничего нету. Вокал вообще не берем в счет. Женек написал. Вот, пока не сплю. Ну, вот, видишь, Димка, значит, что-то будет еще сегодня. Ладно, все, больше никто ничего не написал. Едем дальше. Далее у нас город Воткинск. Воткинск. Проект Юльча Ю. Твои глаза называется трек. И давайте, ну, вот одно предложение зачитаю. Группа Юльча Ю. Молодой, как бы не очень молодой коллектив. Образованный на родине Чайковского. В городе Воткинск. Играем в стиле поп-рок, инди-рок. Первый дебют у своего официального существования считаем 12 июня 2016 года на фестивале «Рок над водкой». Все, дальше читать не буду, потому что тут очень много всего. Давайте слушать и как бы делать сами выводы. Итак, Юльча Ю, «Твои глаза», город Воткинск. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучала у нас группа Юльчаю, город Воткинск. Вот, и вполне даже вот, я смотрю, народ принялся ругать, а я поругаю только одно место, но опять же, я, если честно, вот я весь трек слушал, я не мог понять, то ли девочка поет зажато, то ли это так хреново поработал звукарь. Вот я еще до сих пор не разобрался, я потом буду, когда запись эфира выкладывать, я обязательно переслушаю. Интересный голосок, интересная подача. В некоторых местах, конечно, было малеха перебора, и это отметили люди, а в некоторых местах прям хотелось конкретно выделить прям вот... я все время забываю, как это называется, когда рычать начинают. Вот прям вот там пожестче надо было. Может быть, это все вот не докрутил как раз звукач. Но по мне так вполне себе даже интересно прозвучало. Так, ну давайте комментарии зачитаю. Ванек вот пишет: похоже, вокалистка в каждом куплете пытается использовать все известные ей вокальные фишки. Да нет, ну там же как оно просится все вот это. Я считаю, что там спето вот именно... Ну, исходя из музыки, исходя, да, из того, что играет в музыкальной части, вот прям от и до. Вот, но в плане техники, опять же, вот я еще не разобрался, то ли вокалистка зажимается, то ли так звукач поработал. Ну, тут, наверное, уже не разберусь, но вот, по крайней мере, первое впечатление такое. Антоха пишет: не зашло, вокал и музыка диссонируют как-то, да и просто голос ухо режет. Серега Ставроград пишет: тембр у нее зато свой есть, узнаваемый, кривляться перестанет, получится своя фишка. Вот, Маринка пишет: вдруг она не кривлялась. Кстати, да, она не кривлялась, кстати, Сереж, она прям вот слышно, я услышал даже, как она работает. Она все интересно сделала. Просто, видимо, немного не твое. Сошлюсь на это. Просто ты не любишь такой вокал, такую работу с вокалом. Так, Женек пишет: что так мало вокальных партий-то? Могла бы там такого наворотить, терцию в октаву запилить голосину, и было бы богато. И Том Морелло бы сам приехал и записал свою очень сложную партию. Не знаю, я так и не понял, то ли это... Ладно. Так, в океане есть, но Маринка не знает, как танцевать под такую музыку. А вот как раз под такую-то музыку, когда танцуешь, это вот выше комментариями, когда люди обсуждали клей и минеральную вату. Вот, примерно такой танец и получится. Так, вот Антох пишет: она не зажато поет, она просто сильно слишком старается. Да нет, дело не в том, что она старается как положено. Старается как положено, а вот именно, ну как я слышу просто уже, что окончание слов, они прям вот раз и зажимаются. То ли вот, я не могу понять, то ли это звукарь так плохо почистил вокал и ввел в основной минус, то ли это она именно так поет. Вот если она так поет, то вот с этим надо бороться, потому что голос сильный, голос красивый, техника своя есть, и тембр свой есть, и как бы второй раз услышав, я точно не спутаю. Вот. А в плане вот этих ошибок просто выяснить, кто виноват, и с чем это есть. Так, Маринка пишет: для меня есть две музыки, под одну я танцую, вторую слушаю. Здесь я не танцевал, и слушать как-то тяжко. Ну, для этого есть всякого рода слабительные напитки. Так, Родик вот пишет: на мой слух немного поджимает свой голос местами, но звучит своеобразный. Вот. Ну и все, собственно. По треку больше никто ничего не написал. Ребят, ну интересно. На самом деле, держите эту фишку, работайте, и я думаю, у вас прям есть хороший шанс выделиться из общей массы музыкантов и вполне себе двигаться дальше. Так, все, едем дальше. Так, мне теперь не потерять. Где... А, вот, группа Прок, город Хабаровск. Вот у них сейчас, если мне не изменяет память, вообще 33 часа и 14 минут. А, нет, 30 часов у них и 14 минут. То есть далеко уже у них среда. Так и жили, называется трек. Ну, давайте зачитаю сопроводиловку. Группа Прок образовалась в городе Хабаровске в конце 2009 года. Начав свой путь как панк-группа, в настоящее время коллектив определяет свою стилистику как экспериментальный рок и психопанк с элементами гранжа. И сибирского панка, мать вашу, вы все намешали. Все намешали. Мощнейшая энергетика, неистовая подача, яркие тексты, все это Прок. Ну, давайте послушаем. А не призагнули ли вы? Поехали. А итак, группа Прок, город Хабаровск, трек называется «Так и жили».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 22:19 на моих зеленых системных. Соответственно, 29:19 сейчас в Хабаровске. Только что у нас тут звучала группа Прок, так и жили, называется трек. Вот, ну, да простят меня ребята, прям вот концовка мне, вот я не знаю кому как, а я прям в поисках бременских музыкантов, прям увидел, как пес бегает с ослом вокруг барабанной установки и повизгивает. Вот, ладно, читаю комментарии. Родик пишет громко, а так настолько привык к подобным песням на радио, что слушаются больше фоном, чем песни. Антох пишет, в целом ничего, только вокал утопили. Ванек написал, как-то банально все. Серега пишет, не мой фасончик, аранжировка ничего, так, а Летов с подачей совсем не мой фасончик. Маринка пишет, Атас. Я, видимо, не на то радио попал, это вам не Абба. Ну да, это Хабаровская Абба. Прока. Проко Абба. Так, Димка Гашек пишет, ну это в части музыки и текста мне гроб напомнило. Не по мне такое, а оборона по мне. Ну, гражданки тут, наверное, кроме выкриков вокалиста, наверное, и больше и не похоже ничего. Я не знаю, ребят, но это совсем не мое, скажем так. Я не буду комментировать в плане жанра, чтобы не наговорить глупостей. А вот в плане техники вокал, да, провален абсолютно. То есть его не слышно. И если уж делаете что-то такое прям экспериментально интересное, то уж будьте добры, чтобы слышно было хорошо каждый звук. Потому что как бы многие не кричали, а вы послушайте Летова, я всегда говорю, а вы послушайте позднего Летова. Там все звучало, ну, по тем временам достаточно достойно. Поэтому работать, конечно же, над сведением обязательно. Ну, а все остальное не имею права критиковать, потому что не мое вообще. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Murder Days, город Питер. Читаю сопроводиловку. Творчество не для каждого. Murder Days — это жестко, но не поверхностно. Имеющие уши да услышат, имеющие ум да поймут. Жестко будет с самого начала. Вот так вот. Сразу нас запугали. Ну, собственно, ставим, слушаем. У кого дети спят, сделайте потише колонки. Я не слышал, честно, я не знаю, что сейчас будет. Murder Days, секс называется трек. Да, секс называется трек, поехали.

Ну. Нет, сейчас дальше же будет больше. Ну, понятно, что все рухнули в осадок. Вот канон бытия написал, у меня встал на этот трек, я нормален. Слушай, ну, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Вот. Ну, человек пересмотрел порнухи, скажем так. Ну, не знаю. Я честно скажу, я не знаю, как воспринимать данный вид творчества. Ну, наверное, оно имеет место быть. Но не знаю. Вот честно, для меня вот вообще какая-то расчлененка. То есть я даже это воспринять не смог. Мы с Коляновной переглядывались. Вот весь трек просто смотрели друг на друга и понимали, что что-то мы не догоняем в этой жизни. Ладно, читаю комментарии. Пока не страшно, написал Антоха, но Антоха, видимо, тогда еще слова не начались. Потом он уже ничего не писал. Видимо, все-таки испугался. Потому что эта расчлененка прозвучала жутковато. Так, Серега пишет «Инферно». Ванек поржал над текстом. Анжелка матерится. Прости за французский, что это, говорит, за пиздец. Ну, я тебе предлагаю написать этим ребятам. Ты же у нас немецкий преподаешь. Предложи им перевести на немецкий. И я думаю, вот у них это пойдет, если не на русском, то вполне себе даже неплохо. Так, Маринка пишет «Цени секс, це хардкор». Согласен. Родик пишет «Пародия удалась, если не пародия молодежно-крипово». Ну, слушай, я не знаю. Я себя, в принципе, старым не считаю. Не знаю. Так, Антох пишет «Не зашло, херня какая-то». Слова бы разобрала, плакала бы. «Рамштайн» вспомнился. Димка пишет: припев сразу огонь, а в куплеты я вслушиваюсь. Может, это из-за китайских наушек капелек. Надо переслушать запись, а так вроде хороший секс по мне. Так, Антоха вот пишет: будь музон по попсове, то вышел бы шикарный Степ, а так не пойми чё. Вот. Анжелка пишет: вот не одним из Коляновны, тоже офигела немного. Ну, да. Так, ну и все. Все, больше ничего. Вот Анжелка пишет, да, пойдет моим первокурсникам точно. И, ну, все, больше никто ничего не написал. Канон бытия. Человек-лютик пошел, застрелился. Едем дальше. Едем дальше. Знаете, что мне больше всего радует? Вот у всех были такие сопроводиловки длинные, красивые, а тут в одно предложение ребята уложились. И, в принципе, уж простите, скажу, как есть, все в ахуе. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас город Псков, Октябрьский проспект называется группа, трек называется «Елена». Так, читаю сопроводиловку. Стиль рок, состоит из 6 человек. Так вот, по-серьезному группа собралась всего 1.5 года назад, поэтому ее смело можно назвать молодой. Тем более, что и музыкантов в ней от 19 до 30. Фронтмен человек без возраста. Несмотря на это, творчество проекта очень зрелое, оно понравится людям вдумчивым, открытым, светлым. Знаете, вот до того нам тоже вот написали, что имеющие уши да услышат, и творчество не для каждого. А тут написано, что понравится людям всем. Итак, ставим, слушаем. Октябрьский проспект, город Псков, трек «Елена». Поехали.

А итак, друзья, 22:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Наш Айск 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, Viber, WhatsApp 902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакт, который добрался до всех. Находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И вот Анжелка пишет: офигеть, там вас бомбит. Ну, слушай, это не нас бомбит, это бомбит бомбу Питер. Вот, причем, как я понимаю, они же присылают набор треков. Я так понял, это какой-то очередной диск. То есть это, видимо, какая-то очередная охота. И вот представьте, на этом диске собраны такие вот... И причем вот они идут вот так вот, друг за другом. Такие разные треки. Вот, и после, конечно, откуда там у нас ребята были, я аж даже забыл, откуда они. После Murder Days Октябрьский проспект, это прям, ну, слишком концептуально разно. Я их тоже не смог воспринимать после того хардкора. Так, Ефим спрашивает, будет ли запись эфира. Ефим, завтра в течение дня на сайте Неформатное радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, где, в принципе, надо будет проставить галочки за все, что понравилось. Вот, ну и через 2 недели определим победителей и заберем их в ротацию. Так, Женек пишет, сейчас просто, говорит, на контрасте выделится. Антон пишет, это прям 80-е. Ну, вот это да, вот это уже ближе. Причем тут сразу в одном флаконе и самодеятельный акустический рок позднего СССР, и что-то типа песнеров. Димка Гашек пишет, молодцы, но не мое. По музею мельницу напомнило. Антоха пишет, неплохо, особенно на фоне прошлого трека, чем-то напомнило музыку из Ведьмака. У Ведьмака есть музыка? А, его же снимали, переснимали, игры есть. Да, вот, я тут отвлекся. Я на самом деле Сапковского когда читал, и потом увидел какую-то экранизацию одну, и я понял, что я не буду больше смотреть никаких Ведьмаков, потому что фильм не может передать того, что я сам себе напридумывал, когда читал всю вот эту вот длинную серию Ведьмака. Лучше не смотреть, лучше читать. Так, Родик пишет, блин, в одной песне жесть, а во второй девочку готовят к первой песне. Я так вполне хорошо, пиано нравится. Далее. Сергей Ставроград пишет, вот под такую музычку с незамысловатым текстом можно спокойно починять примусы. Ну да, осталось только раскормленного бегемота где-то найти, и можно починять. Так, все, это был Октябрьский проспект, город Псков, трек называется «Елена». Итак, финал. Финал программы, 12-й трек. Вот я не знаю, как это правильно читать, Tragedy Club. Tragedy Club. Опять все по-нерусски. «Я и ты» называется трек, город Ярославль. Читаю сопроводиловку. Музыкальная фракция Tragedy Club образовалась в Ярославле в 2017 году. Музыкальный проект, наполненный фарсом, иронией и романтикой, унаследовал черты западной альтернативной музыки, причудливых... Вот не люблю такие слова. Все, слушаем. Итак, ставим, слушаем. Tragedy Club, «Я и ты», город Ярославль. Поехали.

Итак, друзья, Tragedy Club, «Я и ты», город Ярославль, только что отзвучали. Ну, что сказать, я понял, что вы хотели. Ребят, я понял, что вы хотели, но немножечко недомудрили. То есть, в принципе, задумка ясна, но не хватает таких прям полных... Ну, вот если интересно мое мнение, я его все-таки скажу. То есть там не хватает очень открытого вокала. Прям вот чтобы связки полностью работали на бэках. И я бы заменил вот этот писклявый вокал на нормальный открытый вокал. И, конечно же, там вот этот весь микс надо. Надо еще фаршировать и работать именно звукарю. И тогда получится интересно. В принципе, задумка ясна, но технически малюха недоработана. Вот. Так, читаю комментарии. Ванек вот пишет, сразу отмазались, написав в сопроводиловке, что это ирония. Родик пишет, красивая пародия на группу Агата Кристи. Антоха пишет, не вошло, вокал раздражает. Ну вот, это именно технически недоделано. Видимо, ребята или делали сами, или еще не совсем сформировалась в голове вся картина, поэтому недомудрили. А на самом деле, ну, как я задумку понял, и задумка-то интересная. Ее бы вот докрутить, довертеть, и будет здорово. Так, Ставроград, Серега пишет, вот это что-то саундтрековое, что ли. Жаль, общий смысл темы теряется в полете фантазии эксперимента музыкально-вокального. Саундтрек однозначный. Димка пишет, это шипение кобр постоянно бы не слушал. Больше Юльчи вокальчик вкатил, чем Сио. Так, Маринка пишет, думаю, мне бы понравилось, если бы они сделали все, о чем вы сказали. Ну вот, вот у них теперь есть повод задуматься и переделать эту вещь, потому что на самом деле я задумку понял, она интересная, она должна получиться красивая, но не хватило именно мастерства звукача и, в принципе, просто, видимо, еще не вся картина в голове сложилась на момент монтажа трека. Вот. А так, ну, должно получиться интересно. Ребят, я вам советую, переделайте это творение, и будет у вас интересно. А итак, друзья, все, бомбардировка сегодня отбомбила. И теперь через 2 недели, завтра на сайте Неформатного радио появится запись эфира. Будет голосовалка, ставьте галочку за все, что понравилось. Можно будет выбрать несколько треков. Вот. И чего? Через 2 недельки в рамках бомбардировки услышимся снова. Завтра услышимся в рамках программы «Неформатный миксер». Кстати, завтра интересные вещички будут. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, мне кажется, будут интересные вещички. Поэтому подтягивайтесь. Вот, собственно говоря, всем пока, всем счастливо. Услышимся завтра, не болейте. Зима возвращается. Не знаю, как у вас, у нас вот прям вот уже холодно. Задумываюсь, наверное, надо отопление включать. Вот, все, всем пока, всем счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном мы ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды.

Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

0: басы и барабаны. Да если гитарку поджужжать,
1: ну вот, вот представьте, в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой.
0: В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось, так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

наверное, где-то близко. И лес сквозной, кто виной тому, что облетели листья, кто тому виной, кто тому виной.

еще с тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыхание я снега горстку и скажу тебе, и скажу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
1: Не фармат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

тебе из-за зеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан, он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах, на чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья, мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздание, но лишь к тебе одной.

0: Каников.
1: Участники сборника «Грани».
2: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Одинокие бегуны в растаманских шапках, тенью клетчатых корпусов и бетонных арок, отпустив лицо, расчехляя боль, озираясь зябко, выдыхают в ночь, что не прижилось, в строчках без помарок. Бестолковые светодни, похвалы вторичность, докучливые миражи, фраз асимметричность, немоту шагов, неподвижность слов, фейковую личность, невозможный путь, где они вдвоем прожили обычность. А потом бегуны сидят в теплых сбитых тапках, хлещут чай и, прикрыв печаль, треплются о всяком. Я не верю им, ну и черт бы с ним. Нет силенок в лапках, не найти глагол, чтоб с разбега он души взял в охапку. Предрассветные голоса возвращают силы, рук невидимых красота проливает милость. Сброшенным найдет старый смешной панцирь Наутилус. Несколько секунд не забыть пароль, пока вновь не скрылась. Диктофонная хрипотца, будто бы контужен. Кто же это вчера писал? Выговорит трушу. Помоги мне, Господи, выбраться наружу!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

бежала в бой, мать пречистая. И поднимались мы, братец мой, и я, и смерть.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани, в семье профессора стоматологии, потом желательно переехать в Иркутск, там ходить в музыкальную школу, мечтая, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование, нормальное, ну хотя бы институт иностранных языков закончить, там немецкий, английский знать. Ну а как, надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем, они тем более под следствием там половина, кто-то вон сейчас присядет, кого там в Европах вообще позакрыли, то есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище. Но не пройти. По причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу.

Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях.

0: из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говно-то не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать? В 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго, в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ей это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

Ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
3: Расцветают васильки.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

20 лет я называл тебя весною, а в 24 была ты летом, а в 35 ты превратилась в осень, зимой была ты. В 48, в 15 лет я называл тебя фиалкой, а в 24 была ромашкой, а в 35 я называл мимозой, а в 48 была ты.

15 лет я называл тебя невестой, а в 24 была женою, а в 35 я называл подругой, а в 48 безмозглой дурой. В 15 лет мы целовались где попало, а в 24 нигде попало, а в 35 чуть-чуть и то по пьяни, а в 48 со

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Сорвала маску ветром, я вернулся с войны.
1: Участники сборника «Грани».
2: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали! Поехали!

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх и бессильно.

Собственной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, партняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: С вами программа 5+. Вот, смотрите, я заговариваюсь. Недаром нас обвиняют в пьянстве. 5+1. Вот, с вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Завели мы тему в эфирном чате Зухера. Находите, кто во ВКонтакте. Ну, а кто предпочитает другие мессенджеры, находите нас в Ваське 96.4.7.5. Или в mail-агенте неформатное mail.ru, там мы тоже присутствуем. Ставлю эфирный статус и отдаю бразды правления коняшке.
2: Ну, друзья, я считаю так, что когда я лично сам программу жду с нетерпением, когда же она наступит, наконец, когда она стартанет, это...
3: Не слышно-то, ё-моё.
2: Ну, вот не знаю, что меня не слышно. Так вот, когда я сам жду программу и буквально считаю часы до нее, да, даже не дня, а часы, это говорит о том, что программа будет интересна, как минимум, и прозвучит в ней много хороших, интересных треков. Я считаю, что сегодня будет именно такая программа, тем более, учитывая главную тему нашей программы, и это, между прочим, не фестиваль Мото Мала Ярославец, это день рождения замечательного человека, одного из ну, настоящих легенд русского рока, Димки Кузьмина Лукича. Сегодня ему бы исполнилось 50. И хочется еще раз вспомнить, когда Димка приезжал к нам в Тулу, когда был замечательный его концерт в Театре Эрмитаж, мы на нем были, присутствовали, общались с ним. Ну, трагичная смерть, нелепая. И очень жаль, что концерт Лукича в Туле, он был, собственно говоря, последний. После этого концерта мы с ним так больше не встретились. Соответственно, сейчас сначала мы поставим песню Димки, она называется «Навсегда». Послушаем, вспомним, помянем, но потом перейдем к обычному формату нашей программы. Поехали.

0: Ну вот, развязали эфир. Привет всем, друзья, привет всем, кто к нам подключился. Вот вижу Артур, Саня, Кузенька, Анжелка. Кто тут у нас еще? Блин, у нас сегодня другой браузер, поэтому почему-то не все комментарии проявляются, приходится перезагружать страничку. Вот, кто там нам? Уваров, привет и передает. А что он, скотина, шифруется? Где наш Андруша? Куда он вообще пропал? Вот, ну и ладушки, 21.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наверное, начнем все-таки программу 5+1 и начнем с двух победителей прошлой программы. Ребятушки, можете уже записывать и отправлять джинглы. Единственная просьба, отправляйте мне их в MP3 формате, пожалуйста. Вот, Жень, здорово. Коняшка, зачитывай.
1: Ну так, друзья, по старой доброй традиции мы каждую программу 5+1 начинаем с победителей. Поздравляю группу из Москвы. Группа из Москвы «Свадьба в Чертоле» с победой в нашем предыдущем голосовании. А также поздравляю ребят из Ярославля. Ребята, группа, которая называется «Точка раскола». Так вот, «Свадьба в Чертоле» стала второй, «Точка раскола» стала первой. И учитывая то, что программа у нас была двойная, обе эти команды автоматически попадают в прямую ротацию на неформатном радио. Ваши песни теперь будут звучать на неформатке завидным постоянством.
0: Не автоматически, а целенаправленно. Потому как победили.
1: Ну, именно так. Захар меня немного поправил. Друзья, Захар уже сказал, от вас теперь осталось дело за малым. Записать джинглы на ваши песенки. Мы их
0: не джинглы, а приветствия. Мы группа такая-то. Вот, вы слушаете неформатное. Всем привет, здоровья, любви, счастья там. Ну и что пожелаете еще сказать?
1: Да-да-да. Так вот, ну, собственно говоря, ставим, слушаем нон-стопом.
0: Сначала, нон-стопом,
1: да, сначала у нас прозвучит группа, которая заняла второе место, «Москвичи», «Свадьба в Чертоле». И первое место у нас это «Точка раскола», «Ярославль». Слушаем, наслаждаемся, поехали.
0: Поехали.

0: Ну вот, отсемафорили. Победитель, здравствуйте еще раз всем, кто к нам подключился давно, кто только что подключился. Вот, всем привет еще.
1: Здравствуйте, дорогие друзья лентяи, которые нас сейчас слушают, внимательно, я знаю, да, но лень им оторвать жопу от дивана и написать что-то в эфирном чате.
0: Не, ну а что, вот один сковородками размахивает, Краснодар вот пишет в личку, Краснодар в личку пишет. Вот, что тут у нас, Артурчик критикует, пишет песни, ничего так, на концерте хорошо смотрелись бы парни. Вот, Артур, ну, они уже как бы победили, то есть их, в принципе, можно даже не критиковать, потому как критику начнем только сейчас. Вот следующий трек у нас уже будет
1: уже
0: конкурс.
1: Будет критикой, да, друзья. Ну и всем участникам на заметочку. Друзья мои, я так понимаю, что многие из вас сейчас слушают 5 плюс 1 в первый раз. Не все, но многие. Объясню. Не надейтесь на слушателей неформатного радио. Их, сука, много, но они, сука, такие ленивые. То есть им, чтобы оторвать жопу от дивана, чтобы поставить галочку напротив вашей песни, да, это очень немногие
0: их
1: будут делать.
0: Их надо умолять.
1: Их надо умолять, их надо пинать, их надо постоянно об этом просить. Поэтому, на следующий, завтра, точнее, в четверг появится у нас голосовалка на неформатном радио. Будут все треки там туда прикреплены.
0: Чуть-чуть я не сподобился сделать это сегодня ночью, но был просто вот бит по голове сковородкой, и поэтому все завтра.
1: Так
0: все
1: вот,
0: завтра.
1: Друзья, побеждают у нас не всегда те группы, которые нравятся нам, Захаром, но на то оно не форматное радио, то есть мы ориентируемся в первую очередь на мнение слушателей. Поэтому подтягивайте своих слушателей, своих друзей, своих фанатов к голосованию. Это не возбраняется, наоборот, приветствуется. И, собственно говоря, сегодня у нас опять двойная программа. Почему двойная, объясню чуть позже. Соответственно, будет два победителя и две песни из нашей сегодняшней программы попадут в прямую ротацию на неформатном радио.
0: Ну, как, в принципе, в прошлый раз.
1: Да, примерно так же.
0: Да. Ну, давай уже.
1: Ладно.
0: Давай уже, свети первым тазиком.
1: Затомили мы своих слушателей. И у нас сегодня снова программа, ну, основная часть программы представлена котом в мешке. По старой доброй традиции, кота в мешке нам предоставляют наши партнеры, музыкальный город, а конкретно наша подруга из Беларуси, из города Бобруйск, Анжелка. И в этот раз она приготовила нам очередного кота в мешке из Беларуси. Наши сябры из города Могилев. Группа называется «Барон Мюнхгаузен». Вот. Данная группа довольно-таки интересная, довольно-таки популярная, с богатой историей. Играет уже давно, если я правильно помню, с 2006 года.
0: У нас чайка опять спиздит.
1: Ну, очень может быть. А может быть, Вахтан Махарадзе их спиздит. Да, я не знаю, кто из них, ну. Почему бы нет? Ладно, самое главное, чтобы песни звучали. Так вот, группа «Барон Мюнхгаузен» из Могилева. Ребята играют уже довольно-таки давно. Много давали концертов на территории Беларуси. И, в частности, не так давно, в 2013 году, они совершали гастрольный тур по России. В частности, в Питере они были. В Питере дали несколько концертов. И, насколько я знаю, очень понравились питерским слушателям. Что, на самом деле, показательно, потому что в Питере народ все-таки избалованной хорошей музыкой, качественной, да, и раз они понравились, значит, это уже показатель того, что группа неплохая. Вот, сами мы с Захаром традиционно «Котов в мешке» не слушаем, и сейчас будем слушать вместе с вами впервые данную команду. Итак, «Барон Мюнхгаузен», Могилев, слушаем, комментируем в эфирном чате, либо Ваське.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.25. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, это у нас был барон Мюнхгаузен. Рок-н-ролла здесь нет, да, как она называлась?
1: Она так и называлась, да, рок-н-ролла здесь нет.
0: Но, в принципе, наверное, даже мне больше понравилось, чем не понравилось. Мне вот понравилось, что там вот, как сказать, блин, фантазия есть. У ребят фантазия есть. Вот. Интересно сыграно, по крайней мере, вот выделяется из всей той массы, которая проходит через мои уши последнее время. Вот, эта песенка выделяется. Мне понравилось, галочка будет однозначно.
1: Ну что, зачитай сначала комментарий Артура. Что-то он, мне кажется, показателем, да? А потом
0: скажу.
1: Я скажу свое мнение, да.
0: Так, ну вот пишет: басовые партии клевые, чувствуется, что музыкант опытный, сыгранный, хардроковые ходы сыграны отменно, передано настроение, и соляк бесконечный, полный отпад в зале на этой песне. Вот, Кузи пишет, рок-н-ролла не будет.
1: Ну, пожалуй, что и все. Пока народ у нас слабо раскачивается.
0: Что-то как-то сегодня вот не хотят комментить. Ну, да ничего.
1: Ну, друзья, скажу свое мнение. В очередной раз «Кот в мешке» не разочаровал. Мне песня тоже понравилась. Единственное, что... Ну вот, возникает желание, конечно, переслушать, не во все въехал. Здесь и вокал интересный, и анжировка хорошая, и сыграно неплохо. Но вот, знаете...
0: Есть какое-то ощущение вот, скучноватости,
1: вот,
0: да?
1: Вот, да. Вот Захар прочитал,
0: сказать,
1: да, прочитал мои мысли.
0: Но не стал говорить, вот.
1: Группа очень хорошая, понравилась. Но вот чего-то, вот какой-то перчинки, солинки, я вот не знаю чего, но не хватает, это ощутимо. То есть приятный такой рок, приятный, очень приятный. Но вот у меня не возникло почему-то желания сразу взять и вот бросить все и прислушать. Обязательно к этой песне вернусь, обязательно послушаю. Я знаю, что у ребят очень много песен. Ну, может быть, и найду для себя что-то более интересное. Но в данном случае здесь вот, ну, 5 с минусом. Минус все-таки поставлю.
0: Пишут мне, Анжелка, надо говорить все, Зухер. Ну, надо же было что-то коняшки оставить. Вот я ему и оставил.
1: Не, ну, в любом случае, Анжел, спасибо за такой подгон. Обязательно тоже буду голосовать за эту группу так же.
0: Хороший, интересный трек. Просто вот, ну, вот чего-то не хватает. То есть я почему промолчал? Потому что я не могу сказать конкретно чего. Обычно, когда мне есть что сказать, я говорю в лоб, я никогда не стесняюсь. Мне, в принципе, насрать, что про меня подумают люди. Вот, но тут просто я не могу определиться, чего именно. Вот чего-то не хватает.
1: А, Захар, может быть, знаешь, именно? Вот я так подумал, а может быть, побольше бы экспрессии, побольше вот такой, знаешь, безбашенности в вокале, предположим, и слушал бы по-другому, нет?
0: Вот, смотри, Артур пишет, рафинированность немного присутствует, это из-за студии. Запись съедает энтузиазм.
1: Ну, вот видишь, да, скорее всего...
0: Может быть. Вот, ну вот как, какая-то вот такая вот безнадежная унылость все-таки присутствует. Вот,
1: Анжелка, ладно. Я уже вступил в эту... нет, по-моему, не вступил. Вступлю обязательно после программы. Ладно, хорошо, едем дальше, друзья. Ну, в любом случае, видите, да, что первый трек оказался не блином и не комом. Мы с Захаром за него будем ставить обязательно галки. И желаем, конечно, ребятам победы и попадания в ротацию на неформатном радио. А следующий коллектив, если первый коллектив был из Братской Беларуси, то следующий коллектив тоже из Братской нам республики, из Братской Украины. Тем более, что в свете последних событий, о которых подробно говорить не буду, город Донецк для нас приобретает очень важное значение для русских людей, для России. Тем более, учитывая то, какие события там происходят, и что люди, которые живут
0: не
1: в этом городе...
0: Будем,
1: ладно, хорошо, не будем. Не будем, друзья. Не будем. Итак, группа называется «Интим». Причем не в том смысле, о котором вы подумали сразу.
0: А вот неизвестно. Вот понимаешь, вот, тут два смысла. То ли «Интим», то ли «В команде». Да, вот...
1: Нет, у них именно так написано, английским шрифтом, «Интим». Но, безусловно, ребят, когда так назывались, они имели в виду все-таки и другое. Такой вот, знаете, каламбурчик в названии присутствует.
0: Каламбурят, гады. Ну
1: вот.
0: Они нам развеют сейчас, если
1: чем,
0: они нас,
1: да,
0: слушают.
1: Да, друзья, чем вообще мне показался примечательен этот трек и данная команда? Я уже писал на сайте неформатного радио и с удовольствием повторюсь. Когда послушал эту песню, она оказалась настолько в жилу, настолько мне
0: вот,
1: эта песня...
0: Вот, Никитка пишет, «Интим в команде». А! Ну, тоже неплохо.
1: Респектоз.
0: Как вариант, да.
1: Так вот, друзья, чем меня привлекла эта группа? Я как раз, когда слушал неформатную форматное радио, вспоминал свое выступление на байк-фестивале международном в Липецке в 2013 году, точнее, в Липецке, в Ельце, да, и готовились мы, конечно, к Малояру, к Малорославцу. И так вот совпало, что вспоминаю Малояр, вспоминаю Липецк, и тут слушаю «Интим» абсолютно случайно. И они вот хреначат такую, знаете, драйвовую мощную телегу именно с байкерским таким подходом. Это вот настолько вот это в крови, настолько это чувствуется, да. То есть даже кто-то не байкер, да, кто-то далек от этого. Но послушав эту песню, вы сразу поймете, кто такие байкеры вообще. И для чего они живут, и что это такое. То есть, ну, допустим, лично у меня появилось сразу желание вскочить там на железного коня и куда-нибудь там полететь, хрен знает куда.
0: Ой, коняшка, ты же не вернешься. Ну его нахрен бросить ему.
1: Ребята из Донецка, вам огромный респект за данную песню, за ваше творчество. Я просто понял уже, да, что у вас песни связаны именно с этой темой. Вы имеете непосредственное отношение к байкерам. И, ну, собственно говоря, если вы приедете выступать на фестиваль «Малый Ярославец», если вы заявку подадите, если заявку одобрят организаторы, я буду только рад с вами пообщаться и выпить там чего-нибудь крепенького.
0: Ну и давай, наверное, уже ставить.
1: «Интим», композиция называется «Дави на газ». Слушаем.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, это у нас второй конкурсант, да? Второй вроде.
1: Ну да, второй.
0: Все правильно.
1: Совершенно верно.
0: Вот, группа Intim, «Дави на газ». Вот, ну давайте начнем, наверное, с комментариев. Так, вот, байкеры уважуха. Соло, Кузенька пишет, вот Соло ждал. А Соло что-то как-то вот. Так, чисто байкерская тема, пишет Никитка. И все, теперь гитары в хлам, стойки в дулю, комбари в щепки. Но как-то непонятно. В принципе, видно, что Артуру понравилось. Больше никаких комментариев таких, чтобы прям вот...
1: Ну, либо гневных, либо хвалебных,
0: либо
1: что-то
0: хвалебных,
1: не заметили.
0: Либо гневных, да, нету, да?
1: Ну, да, поэтому придется нам говорить с тобой,
0: у
1: Захар.
0: У меня почему-то, знаешь, сложилась вот честно такая, как это, ассоциация. Вот сейчас засмеешься с группой «Секрет».
1: Да ладно.
0: Да, да, вот смотри, вот представь просто, берем группу «Секрет», да?
1: Ну.
0: Фому или Леонидова, кого-то там... заставляем всю ночь орать в лесу, чтобы...
1: и пить холодное пиво.
0: Чтобы осип голос, угу, да. Вот, и ставим примочку, и, в принципе, получается то же самое.
1: Ну, блин,
0: ну,
1: мне
0: подумай.
1: Мне как-то в голову даже никогда не приходило. Сейчас, вот, сейчас представлю.
0: Представь, вот мне кажется, вот один Вадим, и вот тема, и... ну, то есть это старая школа.
1: Ну, это чувствуется сразу,
0: это,
1: да.
0: Это старая школа, это все так вот оно... ну, вот единственное, что песня такая вот, что она неплохая, но она не родийная. То есть это вот Димка мне сказал, пока мы слушали, что это вот что-то именно вот для закрытых помещений, чисто тематическое. Вот собрались байкеры, да, и вот... для байкеров спели.
1: А, Захар, давай я все-таки скажу. Ты, в принципе, уже как бы свое мнение высказал.
0: Ну да.
1: Я его понял, услышал, и я с тобой согласен во многом.
0: Вот смотри, пишут, кстати, да, похоже на «Секрет», по расхлябанию только. «Черный обелиск» без Крупного. Вот. Артур пишет, вот на самом деле песня «Плагиат на землян». Артур, ну мы сейчас слушать не будем.
1: Ну
0: мы
1: да,
0: потом
1: послушаем. Друзья, я давайте скажу свое мнение, поскольку, ну, во-первых, мы для байкеров уже поиграли довольно-таки давно и довольно-таки часто. Мы в очень хороших отношениях и с Черным Легионом Стульским, и с другими байкерами из других городов, да. Я просто не, и сам для них играл, и знаю этих людей прекрасно. И видел, какие группы выступают на фестивалях для байкеров. Я скажу смело, вот группа Intim на многих фестивалях, которые проводятся для байкеров, украсила бы собой присутствие, потому что многие команды там, я вообще просто не понимаю, для чего они там находятся, да, и для кого они там играют. Байкеры такие, знаете, они там пиво пьют, смотрят такие, поплевывают, ухмыляются, ну и реакции никакой. Вот эта тема, я думаю, их не зажгла.
0: Они приезжают, чтобы байкерам было чем закусить, понимаешь?
1: Это понятно.
0: Чтобы мясо было. Вот, а то вот, ну, кого сожрать? Ну, сожрут своих музыкантов, и все, больше слушать будет некого.
1: Нет, друзья, на самом деле, вот я не стесняюсь своего выбора. Это очень любопытная команда, очень с любопытным материалом. И я еще раз повторюсь, с удовольствием бы эту группу увидел, и не только даже бы увидел, но и выступил с ними на одной сцене, либо на юбилейном фестивале «Липец-2014» международном, да, либо на фестивале «Малоярославец».
0: Ну, давай будем надеяться, что все-таки они прорвутся на «Малоярославец», потому что это, в принципе, им по теме будет, да? И фестиваль хороший.
1: Я думаю, байкеры будут за обеими руками.
0: Вот, ребят, если вы еще не кидали заявку, обязательно швырните. Вот у нас на сайте вся информация по этой теме есть. Вот, потому что, ну, я думаю, вот вы своим присутствием бы украсили этот фестиваль по-любому.
1: Вот, но насчет ротации на неформатном радио, насчет этой программы, друзья, будем ждать реакции от наших слушателей. Голосование будет идти неделю. И, соответственно, если вас народ поддержит, а я в этом почему-то не сомневаюсь, ну что, претендуйте на победу и участвуйте у нас уже в нашей жизни, вливайтесь к нам.
0: Голосилка покажет.
1: Голосилка покажет все, кто за кого будет голосовать, кто голосов наберет. Ладно, едем дальше, друзья. Следующая песня. Не случайно я ее поставил именно после трека из Братской Республики Беларусь. Не случайно поставил, тем более, песню после трека из Братской Республики Украины.
0: это... Смотри, Фома вернулся сразу. Чует, чует, падла.
1: Да-да-да, так вот, друзья, Фоминс, ты не зря вернулся, потому что именно сейчас будет твоя песня звучать на волнах неформатного радио. Ребята, я что хочу сказать. У меня у самого были мысли по поводу написания песни, по поводу тех событий, которые сейчас творятся на Украине.
0: Мы не будем муссировать
1: это. Мы не будем это муссировать, тем более это здесь абсолютно не важно и не нужно. Все спето в песне. Ребята, даже комментировать ничего не надо будет. Я просто скажу одну вещь. Вот чем мне очень симпатичен и очень полюбился Фоминс и группа «Гравитационная неустойчивость». У них есть, все, есть песни на все случаи жизни. Что Фоминс видит, то он о том он и поет, и пишет песни. Причем он эти песни печет, как горячие пирожки. И самое главное, что пирожки эти очень вкусные. Вот. Поэтому вот эта песня, я не буду, Захар против политики в эфире, да, я не буду ее сейчас комментировать и как-то вот обозначать. Просто послушайте, братья, украинцы, братья белорусы, братья русские, тем более, да, послушайте эту песню, все поймете. «Гравитационная неустойчивость, Украина». Поехали.
0: Москва, песня называется «Украина».

0: Ой, Сашка, Сашка. Знаешь, он мне кого напомнил? Господи.
1: Мне чем-то напомнила эта песня Владимира Семеновича.
0: Да нет, да господи, ты прям вот слишком глубоко лезешь. Я про то, как человек рифмует нерифмуемое. До этого у нас был... Кто у нас
1: Сварогов,
0: был?
1: Да.
0: Сварогов, откуда он? Вот,
1: Словения.
0: Из Словении. Вот, Саня, ты...
1: Насчет Украины.
0: Ты повторил подвиг Сварогова. Молодец. Молодец. Вот. Ну... Что сказать? Ну, не могу я Сашку срать. Вот.
1: А здесь вообще не за что срать.
0: Тут, в принципе, наверное, не за что, да. Кроме вот рифмования и нерифмуемого. А
1: но
0: так...
1: это фишки свою придает.
0: Ну, да. Ну, да. Молодец, Санька. Ну, от меня галочка будет полюбас.
1: От меня тоже однозначно. Саша, я что хочу сказать. Вот мы с Захаром, пока песня играла, пока Захар немного смеялся, я с пены у рта отставил эту песню и сказал такие слова. Я очень рад, что приложил некоторые усилия для того, чтобы вас, ну, как бы, вот, ну, немного вытащить, да, на суд Божий и на суд людской, и чтобы вы, ну, звучали чаще и больше было у вас слушателей. Вот. Я очень рад тому, что вы растете, вы прогрессируете семимильными шагами. У вас очень много интересных новых песен, и я надеюсь, что вы никогда не будете останавливаться и будете идти только вперед, потому что группа вот реально расцветает на глазах. Я уверен, что через год, через два вы уже будете собирать тысячные стадионы. Я в это верю, по крайней мере. И вот эта песня, она действительно, она хороша. Она хороша, она в жилу, она в тему. И подпишусь под каждым словом этой песни. Молодцы.
0: Саня, у меня вопрос. Вы на Малый Ярославец закинули заявку или нет? Если не закинули, киньте обязательно, потому что, ну, было бы замечательно, если бы вы прорвались туда. Вот. Ну,
1: ладно,
0: и...
1: едем дальше.
0: Ладушки,
1: тут Витя
0: давай,
1: отписался по поводу, когда будут уже магнитные буги. Вить, я сразу открою небольшой секрет. Во-первых, у нас программа двойная. У нас программа не из 6 песен, а из 12. Это
0: из
1: раз.
0: Из 12, ждем.
1: Скоро Малый Ярославец.
0: У нас начнется отбор на
1: Малый поэтому Ярославец. Я собрал все ништяки, все самые интересные треки. И что, кстати, сегодня еще в эфире не говорил, но сейчас озвучу. У нас эфир необычный тем, что сегодня аж на 3 тульские команды представляют себя на суд слушателей неформатного радио с России, с Украины, с Беларуси, а также из Канады, Израиля, Германии, Испании, ну и везде, где слушают нас на русском языке, где живут русские люди. Так вот, магнитные буги, они будут в самом конце, потому что это плюс один, это Тула, и Тула у нас традиционно идет в самом конце программы. То есть где-то это будет в 10:30, не ранее. Ну, я тебе просто ориентирую так.
0: Написано 22:19 в плейлисте, но это...
1: Ну, после 10 это точно, да. До 10 вы не прозвучите, вот.
0: Вот, ну и чего?
1: Ну чего, едем дальше.
0: Едем дальше, ну, а что ты мне говоришь, едем дальше? Давай,
1: друзья,
0: маши четвертым тазиком.
1: Есть еще одна команда.
0: Цветные стены.
1: Есть еще одна команда очень интересная. Как оказалось, что Кузя эту команду знает. И когда Кузя увидел название этой команды, он говорит: блин, ну нифига себе сегодня эфир, Фоминс тут, мы, понимаешь, сомнения прочь, да еще и Color Walls, блин, ну вообще шикарно. Я у Кузи спрашивал, откуда эта группа, ты хоть знаешь, чертила, он мне так ничего не ответил. То есть я не знаю, откуда Кузя знаком с данной командой, но группа действительно очень интересная. Представляют они нашему вниманию композицию «Хочется спать». Ребята играют очень, на мой взгляд, примечательную музыку. Если я правильно помню, потому что у меня перед глазами нет гласилки, да, а песню я отбирал вчера. И так как песня была 12, я сейчас боюсь ошибиться, но тем не менее, если правильно помню, здесь поет замечательным голосом очень интересная девушка. И здесь мне очень, в первую очередь, понравился текст. То есть здесь, во-первых, и вокал очень хорош, и текст очень хорош, и музыкальное наполнение в данной песне тоже очень примечательное. После Фоминса, я думаю, что женский вокал, тем более такой симпатичный, он с собой украсит нашу программу. Поэтому слушаем, комментируем. Друзья, и те, кто к нам уже давно присоединился, но до сих пор не пишет комментариев своих, не стесняйтесь, ребята, пишите свои комментарии, хоть хвалебные, хоть ругательные, потому что, ну, нам интересно ваше мнение. Что мы по поводу песен думаем, ну, как бы это мы и так знаем. А то, что вы думаете, это для нас очень важно.
0: Ну и поехали.
1: Color Walls, слушаем.

0: А итак, друзья, 21:51. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Неформатное радио, с вами программа 5+1. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка.
1: Ну, я хочу исправиться сразу, друзья. Забыл просто сказать, что данная команда из нашей соседнего региона, Калужского региона, Калужской области, это город Обнинск. Ну, это просто так вот, для информации.
0: Ну, это про цветные стены, да?
1: Да.
0: Вот, ну, давай читать сразу вот комментарии.
1: Комментариев не так много опять.
0: Рейдж, что-то там, ну, мой албанский ужасен. Женским Rage вокалом. Женским вокалом, пишет Кузя, так. Женский Линкин Парк, вот написала Сквирелла Горд. Где вы все такие ники придумываете? Вот, так.
1: Артур что там написал, интересно?
0: Пишет, вот я недавно написал сам подобную песню, и только потом... А, нет, это они сейчас...
1: Он чуть ниже написал.
0: Они Фомина обсуждают. Так, далее. Все. А, вот, смотрите, Саня Гончарук пишет, текст действительно хорош, да и голос женский только придает этому тексту более приятный смысл. Так, женщины рок всегда восхитительно, пишет вот Саня Фоминс. Хука не хватает. Не знаю, Никит, тебе хук слева, хук справа, откуда тебе организовать? Вот.
1: Ну скажи свое мнение, что наконец закончилось.
0: Мое мнение слишком, вот понимаешь, затянуто. Размазано получилось.
1: И слегка монотонно.
0: Монотонно, да. То есть вот началось все вот так вот хорошо, прям на подъемчике, так вот прям слушалось. Потом девочка запела, еще лучше стало. А потом как-то все раз, и вот на одной ноте до конца песни. Вот единственное, наверное, что не понравилось. Надо работать с аранжировками. Хотя, возможно, может быть, вот фанаты этой группы любят именно эту песню.
1: Ну, Захар, смотри, это все-таки ведь, согласись, наверное, со мной, да, я в этом не особо хорошо разбираюсь, но мне кажется, это какая-то альтернатива. И вот именно...
0: Это альтернатива, да. Ну, вот мы на прошлом эфире говорили про альтернативу, что они все вот как-то вот на одно...
1: На одно дыхание, на один манер. И
0: да.
1: Вот мне кажется, что вот данная команда, выделилось. Она выделяется.
0: Она выделяется
1: но... причем приятную сторону.
0: Выделяется именно вот женским вокалом, раз.
1: Текстом, два.
0: Текст я не слушаю никогда.
1: Ну, пиписка-то.
0: И вот началось-то все хорошо. Все же хорошо началось, а потом раз, и вот на одной ноте. Пошел как вот добрый шотландский волынщик. Ну, это лично мое мнение. Я не претендую на звание бога, но вот что думал, то сказал.
1: Ну, и теперь я все-таки скажу. Я, когда эту песню отбирал для сегодняшнего эфира, уже отписался сразу в комментарии на Неформатном радио, да, на сайте. Я написал о том, что есть шероховатости, есть минусы. Минусы есть, и есть над чем работать. Вот два, на мой взгляд, главных минуса. Первый минус – это артикуляция. Об этом никто не говорил. Я скажу так, что мне приходилось слушиваться, причем, например, Катюше. Вокал у девушки хороший, но не четко поет. Нужно почетче выпивать слова, чтобы, ну, как бы они доходили быстрее до, ну, до мозгов, скажем так, слушателя. Это раз. И второе – это то, что действительно довольно-таки монотонно, довольно-таки затянуто. Может быть, как-то вот стоило бы либо разнообразить песню в музыкальном плане, в плане аранжировки, да, либо как-то вот петь, ну, может быть, как-то больше драйва добавить, подачи как-то вот. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере...
0: Визгу. Вот когда девочка визжит на сцене.
1: Да.
0: Это же вот вообще, это мужики все просто вот у них высовываются языки, начинают прошибать холодный пот. Вот. Но девчонкам как-то вот проще все-таки на сцене именно вот сделать драйву. И им многое прощается. Понимаешь? Вот все-таки... Я думаю, надо поработать обязательно.
1: Вот, но в любом случае, «Цветные стены», «Голос за», я за вас буду голосовать. И скажу так, что группа, на мой взгляд, очень перспективная, очень интересная. И если вы будете развиваться дальше, если вы пойдете не по проторенной дорожке, да...
0: Не
1: если
0: как
1: вы,
0: все
1: да, не как все альтернативщики, да, не берите ни с кого пример. Делайте свои темы и идите своей дорогой. И тогда будет вам счастье. И действительно, мне кажется, у группы есть огромный потенциал, его нужно просто грамотно реализовать. Как-то так. А вокалистка у вас замечательная. Еще
0: молодцы.
1: Раз ей привет. Молодцы,
0: молодцы,
1: да.
0: Вот, ну и давай следующий.
1: Давай следующий. Так, что тут написали?
0: Написали, что вот молодец, девочка старается, хотя и скучновато.
1: Ну,
0: в принципе,
1: да, скучновато,
0: то же самое
1: да,
0: пишут,
1: то же самое,
0: что
1: словами,
0: мы сказали.
1: Да.
0: Вот, ну, объявляй.
1: Объявляю дальше, друзья. И у нас
0: москвичи.
1: На очереди москвичи. Группа «Пепел». Композиция «3000». Друзья... Я не знаю, говорить информацию... Ну, ладно, не буду эту информацию доносить до вас. Просто скажу так, что группа из Москвы, информацию они о себе не предоставили. По своим каналам узнал подробности по поводу данной группы, по поводу тех людей, которые, скажем так, занимаются ее, ну, помогают ей продвигаться дальше. Я скажу так, что группа мне показалась очень интересной, очень серьезной и очень качественной, да. Они представляют, ну, для нашей программы, для сегодняшней, да, ну, чуть ли даже, ну, не повесить слово, чуть ли не самый интересный, качественный трек в плане вот именно сведения музыкальной аранжировки. По поводу текста, по поводу вокала тоже будут вопросы, да, но, тем не менее, группа интересная. Я не берусь судить за всех вас, я просто ставлю песню в эфир. Так как ребята не предоставили мне никакой информации о себе, просто объявляю: группа «Пепел», Москва, композиция 3000. Поехали.
0: Композиция 3000. Вот ровно столько в евро
1: стоит попадание ротация в ротацию неформатного радио.
0: Поехали.

0: Ну вот прям вот мы с коняшкой хором начали кричать, что затянули, затянули.
1: И не только мы, кстати, и слушатели тоже об этом пишут.
0: Вот, смотрим, прям вот я начинаю с конца, крутить комментарии. Вот на все 3000 евро, пишет Никитос. Так, конец прям затянут, кузенька. Дальше, позитивненько сижу, пританцовываю. Скверелла пишет: насморк у вокалиста, но песня зачетная. Далее, Питкун и два бубунца. Вот, ну, я не знаю, кто вот бубунец, это кто у нас? Это у нас смысловые галлюцинации, да? Нет, вот у меня прям назойливо крутилось, я не могу вспомнить, кто ее поет, то есть это что-то
1: я
0: там...
1: не вспомнил, как мне Захар не объяснял по ходу всей песни, я не слышал эту песню, скорее
0: да
1: всего.
0: Слышал ты ее просто, вот очень назойливо, прям вот я услышал две группы сразу, вот, написал тут народ, что это Питкун и два бубунца, ну вот Питкуна я там не услышал, но вот определенно две рокопопсные группы, причем тоже московские, я услышал.
1: Ну, имелся в виду, Захар, перебью, имелся в виду, наверное, сам музыкальный ряд, сама музыкальная телега, да, в чем-то схоже с Питкуном, притянуто за уши, мне кажется.
0: Питкуна я там не услышал, там вот именно Собянин ситевский такой вот классический коммерческий танцевальный рок. Вот.
1: Ну, не добавить, не отнять. Друзья, я скажу свое мнение. Не зря вас отобрал на данную программу, не зря вам предоставил возможность побыть в нашем прямом эфире. Мне песня понравилась, песня интересная, в песне очень много приятных и симпатичных моментов, но есть, конечно, на чем работать.
0: Но есть и моменты, которые прям вот назойливо, прям вот указатели, которые мерцают, утыкают, говорят, смотри туда, вот.
1: Захарыще,
0: другие это уже сделали.
1: Да, я скажу все-таки мысли свою закончу, а потом ты можешь комментировать.
0: Давай,
1: так вот, друзья,
0: а я уже
1: первый главный минус. Да, я скажу все-таки мысли свою закончу, а потом ты можешь комментировать.
0: Давай,
1: так вот, друзья,
0: а я уже
1: первый главный минус. Ребят, вы затянули песню.

0: варьировать, да, чтобы вот как-то разнообразить, там, придумать что-то другое. Но вначале это слушается очень хорошо, обалденная фишка, да, ваша, исключительно ваша, но потом это проедается. И второй момент, конечно, ну, здесь не критикуется, потому что вокал — это вокал, вокал он и есть вокал, да, здесь манера исполнения. Но писал уже одна кто-то вот из посетителей сайта, сейчас не помню кто, что типа вот вокалист поет с насморком. Дело не в насморке, дело в манере исполнения. Здесь, ну, не совсем вот лично мое. И я думаю, что некоторым слушателям тоже вот манера исполнения не понравится. Здесь, конечно, с этим сложно что-то делать. Ну, как бы вот, ну, ничего. Здесь не сделаешь. Это такая вот манера исполнения, такая подача, такой голос. Ну, опять же, я не скажу, что это плохо, но это своеобразие. Такое своеобразие здесь как-то нужно.
1: Женька вот пишет, это фуга. Фуга такая, фиговая.
0: Ну, не знаю. В любом случае, голос будет за. Мне эта песня понравилась, иначе я бы эту песню не отобрал для сегодняшнего эфира. Но, ребят, работайте над собой, учитывайте то, что вам говорят люди, которые вас слушают впервые, допустим, да. И я считаю, что у вас очень хорошее будущее, потому что играете качественно, играете хорошо, звучите вы очень свежо, и материал, самое главное, нетривиальный. То есть, вот сейчас вот говорили там, ой, похоже на тех, похоже на тех, похоже на тех. Я честно скажу от себя лично, я никакой похожести нигде не заметил.
1: Нет, вот я вот именно прям вот такую заметил похожесть, что прям вот, вот хоть ты тресни. Наверное, я воздержусь от галочки, потому что, ну, все слишком... Слишком... Не скажу, все, отстаньте от меня все. Вот. Группа неплохая. Возможно, есть гораздо удачные более треки, вот, но вот именно к этому треку я, наверное, все-таки придерусь и не поставлю галочку. Вот, давай
0: ну,
1: дальше.
0: Ну и ладно, ну и хрен с тобой.
1: Да, золотая рыбка.
0: Друзья, а дальше у нас будет звучать группа. Я когда отбирал данный трек и данную команду для эфира, я очень серьезно опасался. Объясню сразу, чего я опасался. Того, что песня может как понравиться, так и не понравиться. Есть много плюсов, есть, ну, есть минусы. Их, ну, как бы, вот их не скроешь, да, и они есть. Тут даже скрывать нечего. Но, тем не менее...
1: Жило в мешке не утаишь. Да,
0: группа молодая, группа интересная. И в первую очередь, я отобрал эту группу именно из-за того, что мало того, что материал интересный у них, да, и очень вообще интересно они подают свое творчество, плюс ко всему, это ребята очень целеустремленные. Они бьются в двери неформатного радио на протяжении уже полугода. Они постоянно, ну как, ну, не, естественно, не каждый день, да, они выкладывают свои треки, там, раз в месяц, там, допустим, раз в два месяца. Вот, я эти треки отслушиваю, я пишу комментарии, там, вот здесь не так, здесь не то, здесь не так, здесь не то. Чуть-чуть не дотянули, чуть-чуть вот где-то не так, что-то вот не то.
1: И да? Они такие.
0: И они бьют, бьют, выяснив, они работают над собой. Зацепить. Да, они меня зацепили в конце концов, и действительно, ребята заслуживают внимания, заслуживают уважения тем, что они действительно реально работают над собой. И материал у них действительно интересный. Пусть не все гладко, пусть есть шероховатости, да. В первую очередь, не касаются, конечно, вокалов, да, потому что там два вокала, два очень приятных, интересных вокала, женский и мужской. Но вот работать, работать и работать еще над этим, да, над многоголосицей, вот этой вот, да, над дуэтом. Тем не менее, группа очень интересная, всем вам рекомендую. Команда называется «Любители тишины», это город Москва. Ребята относительно молодые, и я думаю, что у них вообще все впереди. То есть мой голос всегда за них. И...
1: Короче, Шклифосовский.
0: Короче, «Любители тишины», «Острова души» песня называется. Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 22:13.
1: Очень долго брал Захар в руки микрофон. Я видел по его глазам, что он очень думает. Но его песня произвела впечатление, я вижу по его глазам.
0: Это, знаете как, это назвать... Даже я не знаю, это состояние души, когда очень хочется петь, и проще дать человеку петь, чем не дать ему. Вот.
1: Захар, можно вопрос? Постарайся все-таки понять и подумать, да, предположить, почему я эту песню отобрал для сегодняшнего эфира? Вот что мне в ней понравилось, как ты думаешь? Зная меня уже полтора года.
0: Ну, ты, наверное, текст слушал, да?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: Ну, даже я не знаю, что тебе понравилось там, потому что... я не знаю, что тебе понравилось там. Ну, расскажи ты.
1: То есть, я полагаю, что тебе ничего не понравилось, да?
0: Мне понравилась упертость. Упертость. Вот, дикое желание петь я услышал в этих двух голосах, но, ребят, надо очень-очень сильно заниматься... с вокалом. Очень-очень сильно с ним надо заниматься. Вот. И тогда все будет, конечно, шикарно. Вот. Плюс, но это уже как моменты по сведению, да, когда вот женский, как он называется, сопрано, да, вот этот, ну, да, высокий вокал, да, он слишком прет. Он слишком прет из основного звукоряда, вплоть до того, что начинает резать уши. То есть, ну вот по сведению такой косяк. Что еще можно сказать? Ну, остальное, в принципе, наверное, даже более-менее тексты я никогда не слушаю. Но с вокалом обязательно заниматься. Прям вот много-много обоим вокалистам.
1: Ну, друзья, я все-таки... Захар мне не ответил на мой вопрос, потому что он не понял. А я объясню. Друзья, у этого трека потрясающая энергетика. Ребята подают, ребята стараются, Захар, кстати, отметил. И действительно, они вот эту вот энергетику, они покоряют. Они заставляют верить в то, что они поют, и они приковывают к себе внимание. Песня действительно в этом плане изумительная. И по сравнению с теми песнями, которые были у них до этого, да, там были не менее интересные композиции, но они были именно слабее в плане энергетики. В этом плане данная песня очень сильна. И, ну, я согласен, да, по поводу вокала я еще до песни сказал. Ребята, работайте над голосом, потому что, ну...
0: Над голосами.
1: Над голосами, да.
0: Оба.
1: Потому что задатки есть, потенциал он виден невооруженным взглядом. Группа сильная именно в плане своих вот эмоций, да, выплескивания их на слушателя, в плане материала, в плане, кстати, между прочим, и музыкального сопровождения, потому что сыграно хорошо. Хорошо, приятно слушается. Вот. Ну, шероховатости есть, от них никуда не деться. Ну, и я вижу просто, что вы над ними работаете, потому что прогресс есть по сравнению с тем, что вот я слышал до этого. И, ну, блин, молодцы. Просто молодцы, ребята. Я вот с удовольствием, наверное, бы послушал, если у вас, конечно, есть такие песни, если вы исполняете песни в акустике. Потому что в электричестве вас слушал, в акустике нет. Вот в акустике было бы на самом деле любопытно, чтобы понять вообще, что вы вот из себя представляете с другой стороны. Так что, если у вас есть акустические композиции, вы их обязательно грузите на сайт. И когда у нас будет ближайшая программа, посвященная акустике, вам обещаю, обязательно поставлю. Ну, а насчет данной песни все уже сказано. В принципе, мой голос за.
0: Ну, я же ничего лишнего не сказал.
1: Да.
0: Все честно. А то сейчас вот обидятся, опять скажут, что Зухер говно, Зухер скотина, и Зухер живет только для того, чтобы обсирать музыкантов.
1: А вот мне тут Фоминс пишет, когда ты кавер для плесени закончишь. Фоминс, я не хотел бы разочаровывать и тебя, и всех наших друзей, и фанатов, и в том числе и Сережу Михайлова.
0: Поэтому он решил не записывать кавер.
1: С Яциной, да, с Пашей. Но, скорее всего, Ехидный конь не будет представлен на данном трибьюте. Объясню, почему. Изначально я всю эту тему, ну, не то чтобы замутил, да, я эту тему поддержал, подхватил знамя. И много хороших групп нашел для данного трибьюта. И сам планировал в нем участвовать. Но по независимым от меня обстоятельствам у нас не получилось в нормальном качестве и в нормальном достойном виде записать ту песню, которую мы заявили. Мы записали другую песню, но песня, к сожалению, занята. Это раз. И во-вторых, эта песня меня самого не устраивает. Я позориться не хочу. То есть я, ну, думаю, что, скорее всего, эта песня попала бы на трибьют, да, но я все-таки, вот знаете, не хочу пользоваться своим вот каким-то вот таким привилегиями, да, и, ну, мне было бы это неприятно. То есть, вот, Фоминс, я рад за тебя, рад за Кузю, рад за группу ту же самую, в конце концов, я готов порадоваться за группу «Антиматерия Стола», да, которая также попала на трибьют. И радуюсь за всех других музыкантов, которые попали на трибьют благодаря моему приглашению. Но, скорее всего, «Ехидного коня» там не будет. Ну,
0: да, не, ладно, страшно. Уже, не страшно.
1: Не страшно, ладно. Дело не в этом.
0: У коня едем... работы и так до херища.
1: Я вот. Пиздец, я вообще не справляюсь.
0: Давай
1: ни с чем.
0: Давай уже,
1: да,
0: объявляй следующего.
1: Ладно, время идет, время идет. Да, друзья, а следующая композиция, она представляет... Захар, кого она представляет?
0: Домодедово.
1: Подмосковье. А, ну точно, Подмосковье, потому что, вы знаете, не знал...
0: Самый как... крылатый город.
1: А, не знал, как объявлять, потому что, вроде как бы, знаете, Домодедово — это район Москвы, с одной стороны, да, а с другой стороны, все-таки, как бы, вот домодедовцы, насколько я знаю, да, некоторых домодедовцев, они считают себя...
0: Домододевчане.
1: Домод... Ну, как... Блин, как бы это выразить,
0: скажи,
1: да?
0: Домододевчане.
1: Домододевчане, да.
0: Вот.
1: Ну, смысл такой, что это вроде бы Москва, а вроде бы и не Москва. И не случайно этот трек... А та...
0: Ну, а как Новомосковск? Вроде бы Тула, а вроде бы и не Тула, да? Щекино то же самое. Вроде бы Тула, а вроде бы и не Тула.
1: Так вот, друзья, не случайно трек поберег ближе к концу нашей программы, потому что, ну, кто нас давно слушает, знает уже, что самые приятные, самые интересные, самые любимые треки я приберегаю напоследок. Так вот, группа «Открытая дверь» из города Домодедово. Ну, это не город, вот, блин, я не знаю, как сказать. Да город, не город, район,
0: ну,
1: не район.
0: И ну, все, Домодедово, ну, что, и все, из,
1: да,
0: Домодедово.
1: Ладно, из Домодедово.
0: А кто оно там?
1: Так вот, «Открытая дверь» из Домодедово представляет композицию «Ангелов».
0: «Открытая дверь» из Домодедово. Окно в Париж, блядь.
1: Блин, это символично, на самом деле, Захар. Символично. Вот, друзья, я почему эту песню отобрал для сегодняшнего эфира? Во-первых, изумительный женский вокал. Я люблю украшать нашу программу женскими голосами. Это раз. Во-вторых, очень интересная жировка. В-третьих, ну, я считаю, что это музыка, которая может затронуть не только рокеров, да, но и каких-то людей, которые далеки вообще на самом деле и от рок-музыки, и от неформатного радио, да, ну, просто случайно включили нас и слушают. Вот именно та песня, которая может их зацепить. Ну, это мое мнение, можете со мной поспорить, можете либо согласиться. Ладно, меньше слов, больше музыки. «Открытая дверь», Домодедово, «Ангелок». Я считаю, что эта песня — украшение нашей сегодняшней программы. Поехали.
0: Ну, давай послушаем, поехали.

0: и под конец вот бас прорезался. Вот. Ну, давайте уже. Давайте уже по чесноку, да?
1: Ну, давайте.
0: Вообще, мне вот эта тема близка. Вот кто меня знает, те знают, что, в принципе, я такие вещи люблю. Вот. И, в принципе, мне все это нравится. Но вот записано как-то не очень. То ли вот все погибло при пережатии в MP3.
1: Ну, я подозреваю именно так, потому что
0: то
1: вроде как бы
0: запись-то. Нет, вот именно запись. То есть вот как-то вот она вообще запись загубила песню. Вот. Так, вот пишут, давай посмотрим, что пишет народ. Арефьева, не Арефьева, не пойму.
1: Нет, Куся, давай сразу отвечу тебе. Арефьева тут не пахнет далеко.
0: Вообще,
1: у меня, у меня бы возникли ассоциации, отдаленные с Анной Пингиной. Отдаленные ассоциации, но тем не менее совсем тоже другое.
0: Это все совершенно другое. Так, вот пишет, соло ожидал прикольное, но... Никитка пишет, им бы инструмент фолковый для изюминки. Вот, Никитка пишет, ага, это он вот на меня подключили бас. Вот, в конце бас прорезался. Ну, вы знаете, вот, в принципе, если вот живьем вот это все услышать, я бы, наверное, получил бы действительно кайф, потому что я люблю такие вещи. Вот, но вот в конечном виде, да, вот, сведение плюс запись плюс вот они убили песню. Вот.
1: Ты считаешь?
0: Да.
1: Я особых огрехов не заметил, на самом деле.
0: Я представляю, как это должно было звучать, потому что
1: я слышу,
0: как это должно звучать. Вот. А сделали вот как-то вот... Испортили.
1: Ладно,
0: испортили.
1: Захар.
0: Испортили это... именно звуком. То есть не потому.
1: Ладно, дружище, я скажу все-таки свои 5 копеек внесу, да. Друзья, я вот часто такое слово употребляю мудреное, да, для многих непонятное, которое называется артикуляция. И критикую музыкантов многих, да, исполнителей, вокалистов, что они поют так, что вот эта артикуляция у них хуевая. Простите за мат мой, да, уже к концу программы не выдерживаю. Здесь... Кардинально обратный пример. Девочка поет четко.
0: Она вокалом вытянула всю песню.
1: Вокал изумительный. Во-первых, вокальные данные у девочки хороши. Во-вторых, она артикулирует. У нее все четко, все ровно, все слышно, все вкусно. Здесь вот у нее можно поучиться даже многим нашим звездам общепризнанным. Здесь все шикарно.
0: Ну вот смотри, пишут, мне звук-то починить можно. Так я про это и говорю. Я же говорю, что песня сама по себе шикарна.
1: Тут стоило бы разобраться, вот. В чем проблема. Либо в том, что сжалось так хреново при загрузке на неформатное радио, либо может просто звукач он
0: то ли свели
1: хреново
0: просто
1: свел.
0: Хреновенько, может записали. Может это вообще лайв запись. То есть, ну вот именно я чувствую, что сам звук погубил песню. Вот. Ну, такое, к сожалению, бывает очень часто и очень много.
1: Вот, друзья, я все-таки резюмирую, наверное, да, то, что вот писали у нас на эфирном чате, то, что говорил Захар, то, что скажу я. Однозначный плюс, однозначная галочка, очень понравилось. И если, собственно говоря, как бы у вас, я не знаю, как сформулировать, да, если у вас будет возможность данную песню либо как-то перезагрузить, либо как-то перезаписать, и если вы будете...
0: Если она есть в более качественной...
1: В более качественном варианте, да?
0: Обязательно скиньте мне в личку, только скидывайте как документ,
1: да.
0: А не как прикрепленный файл.
1: Я объясню, в чем дело. Друзья, не все знают о том, что не обязательно становиться победителями для того, чтобы попасть в прямую ротацию. У нас есть такая функция, как ништяки.
0: Вот если есть качественная запись этой песни, она однозначно попадет в ништяки при следующем отборе треков, глобальном отборе.
1: И вот. Также будет звучать это постоянно на информационном
0: радио. И также
1: радио,
0: будет
1: да.
0: звучать.
1: Потому что песня нам очень понравилась. Все, тогда едем дальше. Очень, очень много времени уделили данной команде, но тем более она этого заслужила, я считаю. Вот. И теперь, друзья, самое вкусное. Тула уже сейчас плюется, матерится, говорит, конь мудак,
0: Захар-козел. Написали Зухер мудак. Может, потому что Зухер мудак, но...
1: Но я понимаю, я понимаю, друзья, те, которые особенно у нас новички на наших эфирах, они не знают о том, что Тула звучит всегда в конце программы. Вот, ну так вот получается. И сейчас у нас, друзья, сразу три трека, которые представляют Тулу. Вот Захар все говорил: Конь, откуда ты будешь брать вообще музыку тульскую? Ты уже всю ее перелопатил.
0: Ты взял и всех трех вот слил в один эфир, и
1: что? Объясню почему. Объясню почему, Захар. Потому что у нас скоро будет уже эфиры, посвященные полностью малоярославцу. И я воспользовался случаем и все интересные треки поставил в сегодняшний эфир. То есть у нас сегодня Тула впервые за всю историю программы 5 плюс 1 представлена аж тремя треками. И, друзья, это не Кузя. Кузя будет чуть попозже, но потерпите, чертите еще. Еще осталось минут 10. Сейчас вашему вниманию хочу представить группу, которая для меня является загадкой. В полном смысле слова, потому что о существовании данной команды я вообще никогда не знал. Ну, хотя я довольно-таки давно в тульском рок-н-ролле варюсь, с 95-го года, да. Но это название было для меня вообще как бы новым. И самое главное, даже не название, а самое главное то, что ребята играют. Вот подобное на меня ощущение произвела в свое время группа, группа, которая для нас записала джингл для нашей программы. Группа, которая исполнила песню «Леса», «Медведь-олень».
0: Джон
1: Кофи, группа Джон Кофи. Вот
0: я просто чувствую, он забыл.
1: Нет, я не забыл, я просто думал,
0: когда ты вспомнишь. И сижу, думаю, напомнить, не напомнить.
1: Так вот, группа Джон Кофи в свое время произвела на нас с Захаром очень сильное впечатление своей безбашенностью, своей отмороженностью, в хорошем смысле слова, да, и песня была действительно неформатная. Вот, ребята, вам огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы загрузили свои треки на неформатное радио, потому что ваша песня, она мозгодробительная, она безбашенная, она непонятная, и она, ну, блин.
0: Сейчас все думают, что ты говоришь про группу Джон Кофи.
1: Нет, это не группа Джон Кофи, это группа из Тулы. Для меня название данной группы оставалось долгое время секретом, и название данной команды я просто сейчас вам озвучу. Ну, для меня оно просто как бы, ну, является, ну, как бы вам сказать-то,
0: магнитные буги.
1: Магнитные буги, да. Вот я долго пытался понять, что значит данное название.
0: Кто такие буги?
1: Магнитные бури, магнитные бури понятны. Буги понятны, а вот магнитные буги, может быть, как-то связано с магнитными вот этими вот кассетами там вот, или катушками.
0: Что
1: вот,
0: такое
1: не знаю.
0: Буги?
1: Буги, что такое, мы знаем, все прекрасно, а вот что такое магнитные буги,
0: нет,
1: это непонятно.
0: Нет, буги это же в множественном числе, то есть буг, магнитный
1: буги.
0: Буг.
1: Ну, а буги, не буги, ну, буги, а буги.
0: Буги это много, а буг это один. Кто такой магнитный
1: Ладно,
0: буг?
1: Ладно, хорошо, друзья, не будем томить, тем более Тула уже вся в предвкушении, все ждут, когда же начнется вот именно тульская часть программы. Друзья, безбашенный абсолютно трек, неформатный совершенно, и если есть треки, которые достойны звучания на неформатном радио, именно неформатном в смысле слова, то этот трек, он этого звучания достоин.
0: Ну давай послушаем уже хорош трындеть-то.
1: Ладно, магнитные буги слушаем, Тула.
0: Дуб и Андрей называется песня.
1: Слушаем.
0: Поперли.

безветными лугами, как будто что-то потерял, блуждал росистыми полями, и про себя он

0: А итак, друзья, 22:37 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вы слушаете неформатное радио, программу 5+1. С вами ехидный конь Димка, с вами диджей Зухер, наша Аська 96.4.7.5. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема на сегодня заведена. Общаемся в комментариях. Вот, и что же в этих комментариях?
1: Самый комментарий такой основной, да, который, я думаю, с ним всеми все согласятся, я в том числе, да, это взрыв мозга, блин. Чуваки, взорвали мозг.
0: Ну, это нет, это, наверное, не взрыв мозга. Знаешь, я не буду критиковать, потому что это все-таки больше напоминает не музыкальное творчество. Не музыкальное. Вот я тебе честно говорю, музыкой тут и не пахнет. Тут пахнет чем? Тут пахнет архитектурой. Да, то есть вот это вот то, что мы сейчас услышали, надо воспринимать как какое-то, даже я не, как картинку, что ли. Вот мне, у меня была ассоциация, прям первая. Помнишь, когда Пинк-Флойдовская вышла? Стена.
1: Угу.
0: Стена. То есть вот там был построен точно так же весь альбом. То есть там нет ни одной паузы, да, то есть там идут какие-то вот эти вот зарисовки одна за другой. И это воспринимается как картинка. Я не знаю, все ли меня поняли, да?
1: Я тебя примерно понимаю,
0: вот.
1: Захар.
0: Да. То есть это надо не как музыку слушать, да, а как вот как люди ходят на выставку там на картины смотреть. Ну, это лично мое мнение, да. Даже не знаю, что сказать. То есть, ну, я бы вот хотел бы вот у этой группы, вот знаешь, когда у меня бывает такое уныло-депрессивное настроение, вот взять пузырь коньяка и посидеть чисто вот у них на репе, послушать, что они играют. И можно даже не петь. Потому что если вот это вот они делают как-то вот у них по накатанной, да, там, в принципе, вокал не нужен, вот, то это будет интересно вот прослушать, вот живьем, то есть именно прийти живьем и вот так вот без пауз вот эту всю какофонию послушать, это интересно, но не постоянно.
1: А, ладно, Захар, я тебя услышал, скажу, наверное, теперь свое мнение. А, чем мне понравились эти ребята и чем они меня, не боюсь этого слова, поразили? А, очень интересный и очень необычный подход к аранжировкам. Я привык, к сожалению, к огромному сожалению, за время нахождения и участия в рок-н-ролльной жизни Тулы 95-го года, да, к многим, скажем так, стереотипам, да, музыкальным, тульским. И очень много групп похожи друг на друга. Я смело хочу заявить о том, что данная группа не похожа ни на кого. Это первое. То есть они оригинальны, они своеобразны, они яркие. Это не совсем музыка. Ну, то есть, это музыка, конечно, да, но Захар вот об этом тоже говорил краешком, да. Здесь это какой-то вот музыкальный спектакль, возможно, да.
0: Вот, вот, блядь, ты нашел слово, наконец-то. Спектакль, вот оно. Вот оно слово. Это спектакль, это не песня, это не трек, да, это, ну, это сложно назвать песней, да, или трек. Это вот именно спектакль.
1: Ну, извините, допустим, «Аукцион» то же самое, да, вспомним их некоторые альбомы, некоторые песни, это тоже спектакль, это тоже, но, тем не менее, это слушается, это интересно. Вот здесь, хотя на «Аукцион» ребята абсолютно не похожи, но такое сравнение приходит на ум.
0: Ребят, честно вот вам скажу, вот эта песня не для ротации на радио. Ну, честно, давай уже будем откровенными,
1: а
0: да?
1: Захар, я сейчас скажу. Но скажу вот, так, если люди проголосуют, она будет в ротации.
0: Но если люди наголосуют, конечно, она будет, но не хотелось бы. Не хотелось бы, скажу почему, потому что это прилипнет к уху и будет вызывать негативные эмоции, а это вот не нужно для группы. Но вот именно сходить на выступление этой группы, я бы, наверное, сходил бы с удовольствием.
1: А мне кажется, Захар, любой человек, который хоть раз их послушает в записи, он загорится желанием сходить. Это самый главный показатель, что ребята заинтересовались собой, своим творчеством. Блин, молодцы, просто молодцы. Я не ждал, что в Туле такое может быть.
0: Ну и, ну поздравляю, что молодцы. Молодцы, что есть.
1: Ладно, едем дальше, друзья. Все хорошее сказали по поводу данной команды. Захар, объяви еще раз команду, потому что мне далеко.
0: Магнитные буги. Зашел я к ним в группу, вот добавился, там смотрю, у них 10 треков. Обязательно переслушаю завтра.
1: Ребята, если будут у вас какие-то оказии, будут какие-то концерты, приглашайте обязательно.
0: Обязательно позовите, может быть, там на пьяную репетицию там или на концерт обязательно придем, обязательно послушаем.
1: Ладно, едем дальше. Тут уже народ в чате негодует и трепетует. Где же Кузя, где же ВПА-дружба? Вот дождались вы наконец-то, друзья. Кузя, Анжелка, все остальные наши слушатели, Фоминс, если пока еще с нами.
0: Скандируют. Кузя.
1: Вот, друзья, я хочу сказать, почему.
0: Кузя.
1: Я хочу сказать, почему Кузя и его вокально-похуистический ансамбль «Дружба» со своей песней звучит на неформатном радио так поздно, учитывая то, что мы с ним давно уже знакомы, да, и давно он уже ломится в ворота неформатного радио, но я его всегда не пускал. Объясню, почему. Потому что у Кузи песни были, ну, скажем так, либо они были мало качественные в плане записи сведения, либо они мало были интересны широкому слушателю в качестве именно музыкального наполнения, да. То есть я не хотел ставить в эфир заведомо априори песни своих знакомых, своих друзей, пользуясь своим служебным положением. Вот, на неформатном радио всегда условия для всех одни и те же. Песня должна быть интересная. Вот, и Кузя, вот, у него были песни интересные, да.
0: Кузенька дорос, наконец.
1: Он немного не дорастал. И вот сейчас, вот с этой песней, друзья, я хочу реально поздравить ВПА-дружба.
0: Удивил,
1: хочу Кузю поздравить.
0: Я эту песню уже слышал.
1: Песня шикарна, песня хороша. И если бы я не знал, что это песня ВПА-дружба, я бы даже на них не подумал. Учитывая то, что, ну, как бы, другие песни я их тоже слышал до этого. Блин, друзья, я хочу поздравить вокально-похуистический ансамбль «Дружба», во-первых, с попаданием на трибьют «Красной плесени» общероссийский, да, ребята молодцы, Яцина сам их и заметил, оценил, и я рад тому, что ребята там будут звучать. И, во-вторых, рад тому, что песня «ВПА-дружба» вслед за тем, ну, это две новости, они ходят рядом, да, вот теперь вот песня «ВПА-дружба» звучит на неформатном радио в прямом эфире, и, возможно, если вы за них проголосуете, они станут постоянными участниками нашего эфира.
0: Ну, я, наверное, вот сразу скажу, я уже слышал этот трек.
1: Я тоже.
0: Вот, поэтому пока он играет, я все-таки схожу покурю.
1: Я тоже.
0: Меня очень порадовал Кузенька. Вот.
1: Мы ждали от тебя этого очень долго.
0: Он
1: наконец-то разродился.
0: Наконец-то сделал. И единственная претензия к этому треку, но я ее уже Кузе сказал сам, да я ему всегда об этом говорил. Единственный там минус — зажатый вокал. Ну, зажимает, не привык он петь. Вот, а в остальном, конечно, сказка. Вот, просто вот вырос человек во всех наших глазах, и в глазах коняшки, и в моих глазах. И вот, Кузя сказал, что он дальше будет писать. Я надеюсь, что дальше будет вот еще круче. Ну хотя
1: мы
0: бы
1: ждем,
0: не хуже того, что
1: ну,
0: ты
1: вот
0: сделал.
1: Ну, вот это, конечно, молодец, прорыв.
0: Молодец.
1: Прорыв.
0: Вот, поехали. Ставим ВПА «Дружба», а мы пока сходим покурим. Поехали.

0: Молодца.
1: Шикарно.
0: Молодца. Вот, ну и тут, в принципе, уже сказано, все было до того. Поэтому можно смело
1: просто
0: переходить.
1: Просто что комментарии.
0: Давай просто. Ну, а тут что, комментарии тут все пискляво-визжащие, все довольны. Вот, все хорошо, все хорошо. Ну, вот музло точно меня порадовало. Все остальное я уже говорил. Едем дальше.
1: А, подожди, ты больше ничего говорить не будешь, да?
0: А что, что тут можно сказать? Я до песни сказал, все специально сказал. Вот. Молодец, вырос. Вырос хорошо. Вот все то, что он скидывал до того, я говорю, Кузенька, давай переделаем. А давай вот, вот это сделаем так, давай вот это посмотрим по-другому. Он говорил, а, в жопу, я все брошу, я больше не буду музыкой заниматься. Вот. А тут, смотри, прорвало и попер. Вот я думаю, что дальше будет не хуже. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Давай, объявляй следующий.
1: Друзья, финальный трек нашей сегодня программы от команды, которая для меня очень близка и очень интересна. Группа называется «Сомнения прочь». Тоже Тула. И объясню почему. Очень давно, когда-то очень давно, когда еще работал в Белом доме, когда проводил областные олимпиады по истории, был замечательный такой человек, Илья Бесадзе. Когда он еще учился в школе, он только начинал играть на гитаре, и я слышал его песни. Я сразу сказал, Илюша, ты вообще молодец, у тебя замечательное творчество. И эти песни, они достойны того, чтобы они были представлены в нормальном качестве. Вот. Ну, он тогда еще был совсем молодым человеком, да. И он тогда даже не представлял, что спустя долгое время он появится, ну, в ротации неформатном радио. В ротации он не появился пока еще, да, но я надеюсь. Вот. И что у него будет группа, и что эта группа будет играть такую интересную музыку. Ребята, вашему вниманию представляю группу «Сомнений не прочь». Группа очень интересная, свежая, и группа, которая играет, на мой взгляд, в Туле. Как бы это сказать, я уже путаюсь в словах к концу эфира, но все-таки скажу, пожалуй, песни, которые ребята представляют на наш суд, на...
0: Давай. Нет. Ты сегодня будешь... Нам еще вот в конце надо Лукича обязательно поставить.
1: Да-да-да. Друзья, «Сомнений прочь», группа из Тулы. Ребята, которые долго шли к своему успеху, долго шли к своей популярности. И вот сейчас ребята пожинают плоды своего труда, своей работы. Команда, от которой я просто не ожидал. Я знал, что они играют. Я знал их материал. Я знал, что они могут из себя представлять. И вот то, что я услышал, наконец-то, да, это для меня даже более показательно, чем песни Кузи. Потому что я рад, когда появляются в Туле интересные команды, и когда появляются группы с таким звучанием и с таким материалом, это всегда хорошо. Не буду больше ничего говорить лишнего. Группа «Сомнений прочь», Тула, слушаем, и я думаю, что вы будете наслаждаться вместе со мной.
0: Солнце встало.
1: Солнце встало, слушаем.

0: А итак, друзья, 22.55, вот пишут в комментариях, он мне этой песней в субботу всю кукушку съел. Так, Никитка пишет, интересная песня, профессионально звучит. И вот Кузя пишет, у них сегодня в концерт был в Новомосковске.
1: Да, друзья, кстати, скажу о том, что сегодня ребята играют на Московске.
0: Играли, да.
1: К сожалению, сегодня они не смогли быть участниками именно в эфирном чате нашей программы, да. Но я думаю, что ребята с удовольствием послушают записи нашего сегодняшнего эфира. И я что хочу сказать еще. Очень понравился звук, саунд, да. Очень понравился материал. И я, вот честно, Илюш, если нас сейчас услышишь после этого, да, в записи, я не ожидал от тебя такой качественной записи, такой интересной записи.
0: Слушай, такое ощущение, что в Туле научились наконец-то звук писать. Смотри,
1: да.
0: Кузенька прорвался.
1: Сомнения прочь,
0: прорвались с хорошей записи. Вот, где-то они втихаря пишутся. Я так предполагаю, знаю где. Я знаю где. Вот, ну да ладно.
1: Не, ну ребятки, молодцы, реально молодцы. Вот то, что я слышал где-то год или два года назад, да, и то, что слышу сейчас, это в сравнении не идет. Растете.
0: Ну и давай уже будем заканчивать. Да, завтра, друзья, завтра на сайте Неформатного радио появится запись этого эфира, появится голосовалка, где можно будет проголосовать за всех понравившихся участников.
1: Не только за одну, допустим, если вам понравилось несколько треков.
0: Да, 5, 6, 7, 12, то есть кому вот сколько понравилось, столько и голосуйте по чесноку. Будет у нас опять два победителя. Вот, ну а победителям прошлой программы напоминаю, что вам надо записать приветствие, один голос, обжать все это в MP3 и выслать Зухеру как приклеенный документ к сообщению. Вот, делаем классическое.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его, несколько раз менял стиль музыки, который он играл, и, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его — кавер Beatles With a Little Help from My Friends, заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары, в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем. Ну, я так...»

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собою споря, дели на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим.

Душа зависла. И с ней, зависая, на краях одырая, ошибок и осознания главного, любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего. Тело на море.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

0: подкаста.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. У микрофона Юрий Арцизов. В эфире программа «Все гениальное просто». Мы выходим каждый первый четверг каждого месяца, хочется сказать. Ну, не всегда каждого месяца, но тут уже к ряду, по-моему, месяц третий. Мы реально выходим каждый месяц. Сегодня гость у меня, не называю еще имени, скажу, это девушка. Для меня всегда музыкант-девушка – это что-то такое воздушное. Я всегда в восторге, потому что ребят, музыкантов, как я повторюсь, в моей жизни, и уж в этой студии моей домашней было гораздо больше. Больше так уж повелось. И девушки-музыканты, которые да еще и пишут свои песни, для меня это всегда предмет восторга и уважения большого. Прежде чем назову это волшебное имя, расскажу, как я, собственно, познакомился с этим человеком, как он появился в моем окружении. Если не ошибаюсь, года, по-моему, 4 назад это было. Ну, в общем, это шел второй сезон «Музыки в метро». Сейчас идет 5-й сезон, то был 2-й сезон. Я был участником тогда этого проекта, как и сейчас, собственно, 5-го. И в чате в ВК, и я там впервые вот многих узнал именно через сеть ВК. И тот музыкальный гость, который сегодня сидит у меня, он ВКонтакте, вот в этом чате был очень активен. И активен своими, ну, голосовыми посланиями. И я их слушал, я понимаю, это такой кладезь для того, чтобы из них что-то сделать, положить на какую-то музыкальную основу вот эти вот фразы, потому что они были настолько гениально сказанные. И я после какого-то 5-го или 6-го такого месседжа понял, надо их скачивать и просто делать. Но меня хватило, правда, по-моему, всего на парочку таких вещей. Они у меня ВКонтакте в моих записях лежат, если там покопаться. Это правило, вот, «Музыка в метро». И «Идея добра от Алисы». Вторая композиция была. Вот я сейчас с большим трепетом уже назвал это имя. У меня в гостях Алиса Димитриади. Прошу любить и жаловать. Алиса, включайся в разговор, здоровайся со слушателями.
2: Да, всем привет. Как мой первый эфир на радио был со слов «Здравствуй, мир». Так здравствуй, мир!
1: Ах ты красавица! Может быть, жахнем сразу песню, потому что если мы сейчас начнем болтать, я думаю, мы до песни еще не скоро дойдем. Покажем первую песню.
2: Добро.
1: А потом пообщаемся. Хватай гитарку и говори, что это будет за композиция.
2: Эта композиция называется «Мой друг». Единственная, по-моему, моя песня, которая лежит на цифровых носителях в интернете. Ее можно послушать на разных сайтах. Она моя любимая песня, и мне как-то друзья говорят о том, что они сидят в Питере в кафе, проезжает машина, и они слышат, как из машины играет моя эта песня.
1: Это дорого стоит.
2: Да, это было очень круто. Ну, собственно, вот и она.

0: Алиса Димитриади на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Знаю, что ты с 3 лет музыкой занималась. Я, как понимаю, родители тебя окунули, собственно, в эту музыку. Да, вот расскажи поподробнее, как знакомство с музыкальным инструментом в 3 года, это что было?
1: Да, я один из тех несчастных детей, которые вкусили занятия музыкой буквально с пеленок, потому что у меня мама, она профессиональный музыкант, она дирижер фольклорного хора. И мне было, как бы, 3 года, когда меня мама посадила за фортепиано, и я даже тогда, по-моему, до педали это не дотягивалась ногами, вот. Но мне было очень классно, потому что я музыку чувствовала с самого детства. Я, не знаю, вот просто где-то звучит что-то, мне, я как вот тот, та крыса, для которой играют на дудке, я просто за этой музыкой я ходила везде. Вот, но потом...
0: Слушай, ну ты же ноты еще не читала, как тебе? Не, показывали просто, как пальцы ставить?
1: Мне ничего даже не показывали.
0: Ты долбала по клавишам?
1: Да, да, я просто играла и такая, о, классный звук, там классный звук. И потом просто мама начала со мной заниматься. Но все усугубилось тогда, когда мне стукнуло 6 лет, и меня отдали в официальную музыкальную школу. Вот, и мне было так плохо... Мне было ужасно плохо, когда все дети играли во дворе, мне приходилось с мамой сидеть и заниматься на фортепиано. Я этот инструмент называла «гроб на колесах», потому что все гуляли, а я вынуждена была заниматься. Вот. В какой-то момент я в 5 классе сказала, что я больше не могу, я больше не хочу, и я бросила музыкальную школу и пошла играть во двор с мальчишками в «Казаки-разбойники». Вот. Наверное, будет следующий вопрос, как я вернулась к музыке.
0: Ну, логично. Через сколько лет ты опять... Или, ну, ты же в музыкалку опять пошла, да?
1: Конечно.
0: Через какое-то время.
1: Да.
0: Но это через какое-то...
1: Судьбоносный момент наступил, когда я попала в пионерский лагерь. И я там встретила своего вожатого, которого звали, и, слава богу, он до сих пор жив-здоров, слава богу. Гена, если слушаешь, большой тебе привет. Гена Тарасов, он играл у нас, для пионеров, на гитаре, и я то же самое, вот произошел какой-то реборн у меня произошел, да, реально, я услышала этот инструмент, я поняла, что я хочу играть на гитаре. И ты не поверишь, я научилась играть на гитаре за 2 недели.
0: Ну, потому что сама он, или
1: да,
0: кто-то показывал?
1: Он мне просто нарисовал в тетрадке,
0: аккорды,
1: вот в этой,
0: да?
1: В клетку он нарисовал аккорды А, М, Д, М, Е там, и все. И у меня вот эти аккорды, они просто, так как у меня с детства, ну, какой-то гармонический ум, я очень хорошо складываю там всякие... У меня в сольфеджио, у меня абсолютный слух, во-первых, и сольфеджио мне всегда давалось очень легко, и в школе все у меня списывали. И я просто, ну, взяла и как бы через силу, это была ленинградская гитара, там гриф такой, струны,
0: я представляю,
1: там,
0: да.
1: Между струном и грифами там можно было мизинец пробовать.
0: Мой Китай еще по сравнению с тем...
1: Поэтому мне было очень тяжко. Я когда вернулась домой, у нас с телевизором стояла гитара Кремона, она еще была, знаешь, чехословацкая.
0: Я представляю, о чем ты
1: такой
0: говоришь.
1: Такой раритетный, да, инструмент. И я говорю: мам, смотри, что могу. А она, короче, как услышала, она такая говорит: как это? Она обалдела, конечно. И я вернулась в музыкалку. Вот.
0: Уже по классу гитары.
1: Да, по классу гитары и джазового вокала.
0: То есть прям и закончила.
1: С красным дипломом я закончила музыкальную вот эту историю. Эта школа называется имени Мурадели. Она находится около Кропоткинского метро, Академия художеств. Она такая, ага, очень такая
0: именитая, да?
1: Именитая школа, да. Вот.
0: Слушай, тогда вопрос вот задам. Если у тебя за плечами эта школа классическая, каково сейчас перейти на аккордовую сетку и не более? Классикой не балуешься, да? Вот.
1: Я классикой вообще перестала заниматься, как только закончила школу, да. Но читать с листа я, в принципе, могу, но мне это как-то не требуется. Я, конечно, с презрением смотрю на тех людей, которые что-то какие-то табулатуры, я говорю: что?! Что это?
0: Ученоты, да?
1: Да, ученоты. Что это? Это просто какой-то трэш. Я не могу это понять.
0: Я тебе расскажу. Я в свое время, когда искал гитариста там в свой состав, но это еще давно было, я ему прислал какие-то демо, да, ну, думаю, сейчас человек снимет, об гармонию там потребует. Он мне написал: а ты таблатуры мне напишешь? Не то, что ноты, таблатуры, да еще он и снять не может. Человек хочет где-то играть, с кем-то ищет, объявление пишет, гитарист себя считает. Вот у нас такие

0: Люди есть. О чем мы говорим, да?
1: Сейчас слеза покатится у меня по щеке просто. Ну,
0: ты
1: хорошо.
0: Мне таблатуры напиши, да?
1: Я говорю, ну... Нет.
0: И вот, слава богу, те музыканты, которые сейчас со мной играют, и басисты, и гитаристы, они пришли и на репетицию уже и заиграли мои вещи. То есть они просто сняли в копейку. То есть я им ни одной ноты не сказал, ни одного аккорда, и они заиграли. Вот я всегда преклоняюсь перед такими людьми.
1: Это большая редкость, и тебе повезло.
0: И вот барабанщика такого же не можем никак найти. Вот Шура Фомин с нами иногда играет, но он настолько востребован, он, ну, с кучей звезд, не буду сейчас перечислять, играет. Я всегда преклоняюсь перед людьми, которые, ну, умеют это, знают, и не кичатся этим, а просто садятся и играют.
1: Да.
0: Есть, а есть которые, да что ты мне вот это, а сам... Это как твоя гражданская позиция? Вот я рассказывал, вчера на Чеховской стоял, играл, и не очень трезвый дядя подошел и говорит, какая твоя гражданская позиция, кто вам тут башляет то, что вы играете музыку в метро, да, и не стыдно ли мне петь мои песни? Ну, я понял, что я в таком трезвом состоянии с пьяным общаться не могу. Я говорю, давайте я вам просто спою очередную песенку, на что он под эту песню, качаясь, ушел. Вот, поэтому хорошо, что у тебя гитара в руках.
1: Это будет композиция, она посвящена моему другу, который от нас ушел, к сожалению, к моему большому, несколько лет назад. Эта песня называется «Письма». Посвящена она художнику-карикатуристу Алексею Червякову. Вот. Его нет с нами уже несколько лет. Он умер от пневмонии. Как это не прозаично. Вот так вот.

0: Алиса Дмитриадин на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Я, знаешь, Алис, поймал себя на мысли, что у меня есть какое-то мнение всегда вот о тех людях, которые ко мне приходят, да, но оно годами там сложилось. Некоторых я людей еще по 20 лет знаю, и вот в этой такой скромной моей домашней студии я всегда узнаю какие-то грани человека, которых до этого мне было неизвестно. Я тебя тоже всегда вот так вот по музыке в метро, да, знал, и ты сейчас для меня раскрываешься прям с таких сторон, я прям кайфую, сижу, прям аплодирую, что называется, сидя, могу и встать, если надо.
1: Спасибо.
0: Вот, нет, правда, очень цепляет. Сейчас знаешь, о чем хочу поговорить? Именно о том, как ты работала стюардессой. Вот расскажи, это, наверное, короткий период был у тебя,
1: да,
0: в жизни.
1: Да, это был такой период жизни, который мне очень нравился. Я
0: как забросила тебя туда, что?
1: Я ехала с работы, у меня же еще помимо музыкального образования еще три вышки.
0: Три вышки.
1: Я референт-переводчик с английского языка, специалист по рекламе и арт-бизнесу и бакалавр социологии. Вот. В общем, я работала в такой компании, она занималась инспекцией грузов морских. То есть там у меня были порты от Калининграда до Владивостока. И, в общем, это была работа совершенно мне... Ну, как тебе сказать, это такая рутинная офисная работа, у меня была инспекция судов.
0: Не там творческая, короче.
1: Да, там драфт сюрвей, я знаю, что такое, это осадка судна, понимаешь, вот это, ну, это все не мое. И я еду в метро и вижу, что в метро висит реклама о том, что набираются бортпроводники. Я просто понимаю, что вот... Это то, что я хочу. Я всегда любила путешествовать. Я знаю английский хорошо, и как бы, ну, и как бы вроде так налицо нормально.
0: Ну да.
1: Вот с ростом у меня тоже все нормально. У меня 170 сантиметров рост. Меня взяли просто с ногами и руками в авиакомпанию. Она тогда называлась «Сибирь», сейчас это S7. Короче, я полетала там, ну, недолго, полгода, наверное. Меня взяла в оборот продюсер, который мне сказал: бросай эту работу, будем заниматься с тобой коммерческой музыкой. Поставил меня на вышку, там вышка, значит, 40 на 40 сантиметров, я тебе потом скину ссылку, посмотришь этот клип. И высота этой вышки, это трехэтажный дом, я стояла на ВДНХ без страховки, вот на этой
0: клип
1: стеле.
0: Снимали.
1: Да, снимали клип, после чего я просто панически боюсь высоты, потому что съемки происходили вживую без страховки. Если нас сейчас слушают, просто зайдите, видите, у меня банда называлась музыкальная «Фокс-мажор», «Фокс» на английском, «мажор» на русском. И клип назывался «Heaven». Посмотрите на этот ну, это страсть. Ну, Юр, ну я реально, вот все люди, которые смотрят, они говорят: «Как?» Вот как? Ну, в общем, вот да.
0: И успех этого мероприятия, так сказать, тебя продвигали?
1: Ну, значит, телеканалы отказались брать этот клип, потому что слишком, слишком опасные съемки, короче, ты прикинь. Ну, ничего.
0: А какой год был?
1: Это было, по-моему,
0: ну, плюс-минус.
1: Ну, 20 лет назад, наверное,
0: это было. А, то есть
1: было.
0: Еще тогда?
1: Да, да, короче.
0: Ну, какие-нибудь MTV-то уже были, наверное?
1: Конечно, там
0: то
1: все было.
0: Само оно и было,
1: да? Да. Ну, короче, это было прям за год до рождения моей дочери. Я просто точно помню, а дочке моей сейчас 16 лет. То есть, случается, 17 лет назад.
0: Слушай, и, наверное, с рождением дочки-то и музыкальная карьера, да? Или это не повлияло?
1: На меня это никак не повлияло, потому что я, по-моему, даже беременная, когда была, я делала,
0: да,
1: какие-то концерты, да. Но мне это было в кайф. Вообще, для меня музыка – это моя жизнь, я живу этим. Мне,
0: слушай, ну я не отвяжусь. И куда этот продюсер это делся в итоге?
1: Он исчез.
0: То есть снял клип тебе на высоте.
1: Ну, короче, да, он просто еще взял у меня деньги. Ну, он на самом деле очень старался. Он, правда, нам купил музыкальные инструменты и одежду даже нашему клавишнику купил. И мне что-то купил из одежды для клипа. Но это не суть важная. Он просто исчез, короче. Он пропал, и я не знаю, что с ним сейчас вообще.
0: И на борт ты уже не вернулась на самолет?
1: Нет, или... я поняла, что я хочу делать то, что я могу, и то, что к чему у меня и лежит мое сердце. Это мое призвание.
0: Подожди, а первые песни вот уже были задолго до этого, или вот как раз этот период, когда появились первые песни твои? Ты стюардессу уже писала?
1: Да, конечно, я писала, но я могу вообще сейчас спеть свою самую первую песню, которую я написала. Это было, знаешь, когда, сейчас я тебе скажу, Наверное, это был год 98-й вообще. Угу. То есть это... Я как раз закончила 11 класс и написала песню первую. Я не знаю, почему я раньше не писала. Обычно это все происходит в подростковом таком возрасте. Ну, в принципе, 17 лет — это и есть, наверное, такой подростковый возраст.
0: Самый такой, да, что по-живому, так сказать.
1: Да.
0: Слушай, ну если уместно... Ты... Это как вчера. Тебе не стыдно петь эти песни, вот этот пьяный мужик? Она у тебя отзывается на сегодняшний день в тебе самой, эта песня?
1: Да, мне кажется, такая хорошая получилась. Там еще, знаешь, короче, ставка будет в этой песне из группы Prodigy. Прикинь!
0: Это сильно. Ну, давай, ну ты ее споешь, да? Ну, давай сейчас еще буквально пару вопросов.
1: Просто, знаешь, я тебе хотела, вот сейчас шла и хотела я тебе рассказать историю. Ты говоришь про пьяных людей.
0: Да.
1: Хотела тебе рассказать. Вчера ночью я и шла, значит, встретила своих друзей-музыкантов на улице, они работали. Я такая порадовалась, наконец-то я отдыхаю и могу послушать их, как они работают. В общем, там еще у них работала девочка с фаер-шоу, это было вообще очень классно, меня грели настоящим огнем, знаешь, просто вокруг меня этими штуками крутили, было круто. И потом этот человек, мой друг-музыкант, он устал, говорит: «Алис, может, ты споешь что-нибудь?» Я такая: «Ну, давай». И, значит, толпа начинает шушукать: «Я же говорил тебе, это она! Это она! Это она! Она!» Значит, я беру гитару, они такие: короче, подбегают ко мне и начинают: «Диана, Диана, можно с вами сфотографироваться?»
0: Я надо думаю... сказать радиослушателям, мы же не видеокартинка, что я тоже, когда первый раз с тобой сфоткался и выложил в ВК, я подписал: «Не путать с Дианой Арбениной», потому что внешнее сходство прям 100%.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что мы абсолютно не похожи, учитывая то, что я ее знаю лично. Она, во-первых, ну, короче, она другая вообще. В общем, они ко мне подбегают с фотоаппаратами, говорят: «Можно сфотографироваться с вами?» Я делаю морду кирпичом, я говорю: «Пожалуйста». После этого начинаю играть, знаешь, песню, короче. «Ты дарила мне розы». Они там все падают, всё, короче. Да. Заканчиваю играть песню, с гордо поднятой головой говорю, что мне пора домой. Уехала. То есть я не развенчала миф, что с ними была в этот вечер не Диана Арбенина.
0: А потом они, прикинь, будут рассказывать: «Вот, я сфоткался».
1: Да. Ну им просто скажут, что вы что, дураки, это же Алиса Димитриади.
0: Да, что вы не знаете? Мы ее в музыке метро видели.
1: Да.
0: Слушай, ну класс. А как пьяные? Это они пьяные были? Или?
1: А где ты найдешь в субботу ночью трезвых людей в центре Москвы?
0: Не, ну хорошо, что они просто сфотографируются, а то же, знаешь, еще вот эти свои понты какие-то, а ты там мне вот это.
1: Можно с вами обняться. Ну, я всех обняла, честно. Диан, если слушаешь, я всех за тебя сделала, твою работу с достоинством принесла, твой крест.
0: Слушай, ну давай, может быть, вот эту песню, которую 17-летнюю...
1: Да, давай.
0: 17 лет написано. Название есть у нее какое-то?
1: Она называется «Не исчезай».

0: Алиса Дмитриади на неформатном радио, программа «Соединяйно просто». Я прям в восторге, если это в 17 лет написано было.
1: Это моя первая песня вообще.
0: Слушай, ну классно. Я-то стартанул что-то с такой, знаешь, с подражания а-ля Макаревичу, такой там про старые школьные фотографии. Я о чем еще хочу спросить? По поводу твоей работы на радио, школа Диджей Грува, вот об этом расскажи, углубись туда. Угу. И вот эта программа «Перепой», да, вот насколько я знаю, вот об этом расскажи.
1: Да. Знаешь. Был у меня момент такой, что мы познакомились с Катей Гордон, и она меня пригласила к себе в группу петь с ней на бэк-вокале у нее. И она вела тогда утреннее шоу на радио «Говорит Москва». И она позвала меня с авторской рубрикой. Каждый, там, по-моему, четверг у меня была авторская рубрика, которая называлась «Перепой». Смысл этой передачи был в том, что я приходила в эфир, приносила биографию какого-то артиста, и слушатели должны были догадаться, о ком я рассказываю. И когда они угадывали, о ком я рассказываю, я в прямом эфире пела кавер, ну, этого артиста, вот. То есть у меня были разные совершенно исполнители. Там...
0: Пела прям живую?
1: Прям живую,
0: под,
1: да.
0: Под минус или...
1: Нет, то есть у меня была гитара, вот как мы сейчас с тобой сидим,
0: слушай,
1: у меня
0: класс.
1: Было такое шоу. То есть у меня разные абсолютно, там, от Шнура там, до Майкла Джексона у меня были артисты, которых
0: Кайф,
1: биографию приходил. Да, но вот, к сожалению, это шоу закончилось, и у меня тогда, сейчас будет грустный рассказ о том, как я вдруг внезапно заболела туберкулезом вообще. То есть это я даже не знала о том, что я больна. Я просто пришла в поликлинику, потому что у меня болела нога. И они сказали, сделайте флюорографию. И когда они увидели мою флюорографию, они охренели и отправили меня в больницу. Я была на химиотерапии около года. Угу. Но каким-то магическим чудом, я уже 10 лет уже не стою на учете там в этом туберкулезном диспансере, потому что, опять же, это чудо, это что-то божественное, потому что у меня был трудный туберкулез, диссеминированный, это когда много-много очагов легких, не инфильтративный, в инфильтративном туберкулезе можно вырезать эту дырку и, угу. И зашить, а мне нельзя, у меня их было очень много. Вот это все исчезло, ты понимаешь? Все, у меня нет ни операции, нет ничего, и я абсолютно здоровый человек вот сейчас.
0: Слушай, ну дай бог здоровья,
1: да.
0: Пой и радуй на нас. Ну, не сейчас, я имею в виду, не в данную минуту, да, но я знаю, что сейчас после программы поедешь опять музыка в метро, да. Я же не сказал, что у меня сидит человек, действующий музыкант, который в подземке, собственно, и поет-то поболее, чем я. Если я там пару раз в неделю выезжаю, то тут человек-то пару раз в день. Слушай, ну а воскресенье народ как? Я почту скрин не броню.
1: Я тебе так скажу, раз на раз не приходится. Вот иной раз я бронирую просто потому, что я хочу пойти работать. Я же работаю по большей части, это так сейчас будет некрасиво сказать, не из-за денег. Ну нет, из-за денег, конечно же, но мне это требуется. Я хочу давать людям добро. Я же, как этот, знаешь, его доктор
0: идея
1: Идит.
0: Добра от Алисы. Доктор,
1: добра от Алисы. Вот, я же, когда спускаюсь под земку, там же столько хмурятины ходят вообще. И когда я начинаю петь песни, я вижу, как у людей, у хмурых появляется улыбка на лице. Я понимаю, что моя... Миссия, она исполняется. Вот,
0: ты знаешь, я вчера на Чеховской стоял, вообще обнаглел до такой степени. Я же иногда пою, и ну как народ не реагирует, ну что там на мои песни, которые они не знают, да? Я иногда шучу между песнями.
1: Uh-huh.
0: Я иду, идет поток. Я говорю, уважаемые там москвичи, гости столицы, улыбайтесь, вас снимают две нескрытые камеры. На Чеховской там же они такие большие, огромные. Две нескрытые камеры. Улыбайтесь. И смотрю там, ну из толпы, ну две какие-то улыбки. Я говорю, повторяю. Это приказ, улыбайтесь. И какая-то девушка прям, говорит, прям мне похлопала, но она оценила шутку.
1: Да.
0: Вот, ну, реально, хмурых я к чему? Хмурых людей очень много идет. Но я иногда, конечно, взглядом вылавливаю, типа, знаю этого человека, и человек такой, о, типа, да, то есть кивает тоже, хотя мы не знакомы абсолютно, но это работает, вот. Расскажи еще про эту школу Диджей Грува, что это?
1: А, да, и тут я задумалась, что мне... Уже много лет, а я же, наверное, не всегда смогу петь. И что я могу сделать в этом случае? Я пошла учиться сначала на диджеинг, к диджею Груву. Ну, там, кстати, очень прикольная школа.
0: Это где-то ты тупо по объявлению или где-то...
1: Мне просто посоветовала моя знакомая. Точнее, даже она мне не посоветовала, она просто мне купила курс и сказала, теперь ты пойдешь туда, и все. И я, мне просто не было как бы другого, да, как бы пути. Мне просто меня поставили перед фактом, за что ей, кстати, большое спасибо, потому что она меня познакомила со всеми... ну, достаточно знаменитыми диджеями, которые впоследствии я, ну, продолжила обучение, это уже другой курс был, стали моими преподавателями на Music Production, потому что я научилась писать электронную музыку, чем я, в принципе, сейчас занимаюсь. И...
0: Это давно было, извините?
1: Это, нет, недавно было, это было около года, наверное, назад.
0: А, то есть вот прям, да, да. Свежачок.
1: Да, да, да, да, и вот последний год я занялась именно электронной музыкой, и мне это прям нравится, я думаю, что скоро я прям даже альбом сделаю, и, ну, у меня...
0: На так... свое или на кавера друзей, скажем так?
1: Ну, если будут поступать такие предложения, то есть, ну, как бы я могу сделать, если, ну, кто-то хочет, например, сделать кавер, да, приходите, я сделаю.
0: То есть ты мне рано или поздно отомстишь, я понял.
1: Нет, я не отомщу, я только тебе принесу готовый продукт и скажу, теперь это твое, живи с этим.
0: Слушай, ну классно то, что ты, ну, такая разносторонняя, мне очень нравится, что не только шесть струн в руках, да, и электроника, это очень-очень классно. Я всегда с восторгом отношусь к музыкантам, которые не зашорены вот в узких, да, рамках, а могут и туда ответвление, и туда, то есть это всегда на пользу идет. А делала кому-то уже вот рок-музыкантам какие-то,
1: да,
0: кавера?
1: Сейчас,
0: да,
1: сейчас вот выйдет буквально на днях релиз песни Кати Мон, композиция называется «Музыка», и я делала полностью всю, ну, как бы весь трек. То есть там ее вокал только ее вокал. Вот это будет буквально вот на днях.
0: Гляжу на время, давай, что у нас, четвертая композиция уже будет?
1: Да, эта композиция записана в хорошем качестве, ее можно послушать ВКонтакте, и она моя, наверное, любимая. Еще, ну, у меня их много, но название автобиографичное, называется «Идиотка».

0: Алиса Димитриади на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Алиса, у меня есть знакомый, который так про жизнь говорит, что лучший мастеринг делает время, как-то он вот так философски это. Но это он про жизнь. Я еще вот о чем с тобой не договорил. Ты учишься по поводу сведения мастеринга. Насколько ты глубоко в это погружаешься, и насколько тебе это интересно, и какие-то плоды уже... Вот эту сторону, так сказать, одно дело писать песни, а другое дело крутить ручки, да? Вот как в тебе это внутри?
1: Да, есть анекдот, сейчас тебе расскажу. Скажу на эту тему, короче. Звукорежиссер, когда решил свести счеты с жизнью, он должен еще и отмастерить это. Это про нас с тобой, короче. Да. В общем, занимаюсь я этим делом. Мне очень интересно, потому что это совершенно другое.
0: Где и у кого, и что? Вот расскажи.
1: Это все в школе диджея Грува. У них есть определенный курс. Ведет его Александр Барас. И это очень классный тоже диджей.
0: Ну, это электронная музыка, сведение.
1: Ну, да, но как бы там, понимаешь...
0: Одно, тут, да, яблоко от яблони, да.
1: Тут очень далеко не надо ходить, чтобы понять... Почему это делается, да, чтобы для слушателей расскажу, что сведение и мастеринг – это для того, чтобы у вас кровь не текла из ушей, когда вы чувствуете, ой, слушаете композицию, чтобы все инструменты звучали тугеза, тутина, тутина, сейчас никто не поймет, о чем, чтобы все звучали вместе хорошо и не громко, не перебивали, плотненько,
0: да,
1: чтобы все это радовало слух. В общем, это целая наука, потому что бывает трек такой, что там, ну, там 40 дорожек, да, и все надо свести воедино. Это вообще это очень интересно. Но интереснее всего, когда ты свою работу даешь слушать, например, тому человеку, который принес ее, да, и он говорит: так что ты сделал? Ты что сделал? Просто когда улезает все то, что он сам не слышал, когда писал, и как бы когда ты сводишь и мастеришь.
0: Да, при мастеринге иногда вылезает даже лишнее, поэтому я всегда, когда тоже пишу дорожечки и понимаю, ну, где-то гитаркой там сложил, я все равно вычищаю, потому что при мастеринге это вылезет, это грязь. Если ее не слышно в миксе вот таком еще дышащем, то когда ты это все скомпрессируешь, это все вылезет. И слушай, я очень рад, что ты в это погрузилась, потому что у меня, наверное, из девушек, знакомых, ну, прям по пальцам пересчитать, кто вот именно звуком занимается, так чтобы вот с интересом и глаза горят. То есть это я прям, Миша, называется, аплодирую опять. Еще о чем хочу тебя спросить. Расскажи мне вот про этот, мы уже тоже пока шли от остановки, про джазовый фестиваль в Коктебеле, да?
1: Да.
0: Как ты туда попала? С 2009 года, по-моему, да?
1: Да, это вообще тоже магическая история, Юр. Я тебе так могу сказать, что мы с моим бывшим мужем просто решили поехать в отпуск. И у меня в голове вдруг возникло слово. Просто я даже не знала, что оно значит. Просто «Коктебель».
0: И он такой, услышала где-то.
1: Да, наверное. Ну, как бы подсознание иногда выдает такие штуки, да. И я говорю: а что такое Коктебель? Он говорит: о, Коктебель.
0: Поехали,
1: мы с ним поехали в Коктебель. И попали мы как раз в период, когда проходил джазовый фестиваль. И... А у меня же до трясучки все я это люблю. И, в общем, я туда внедрилась. Я там умудрилась еще и выступить, познакомиться с нужными людьми. И после 2009 года я все время езжу, ну, ездила в Коктебель выступать на джазовом фестивале там. И когда уже Крым стал наш... Вот, там все, конечно, это закрылось, и уже я езжу туда просто потому, что меня там знают и хотят слушать, и как бы все равно я в этом году тоже туда поеду, несмотря ни на какие военные действия. Я вообще все равно считаю, что я не в этой политике, я не хочу это обсуждать, я люблю людей всех, и когда меня будут спрашивать, как тебя спросили про гражданскую позицию, я буду говорить, что я как Джон Леннон, я за мир во всем мире и вообще...
0: Сразу вопрос, расскажи мне, вот уличное выступление, выступление в каком-нибудь кабаке там, ну или клубе, да, и вот, допустим, музыка в метро, для тебя это вообще три разные?
1: Три разные.
0: Но все равно в тебе все это в кайф.
1: Да, мне все это в кайф, но это вообще абсолютно разные вещи. Больше всего я, конечно, люблю, наверное, музыку в метро. Знаешь, почему? Я тебе объясню.
0: Почему?
1: Потому что там хорошая акустика, там все время хорошая погода.
0: Это да.
1: Да. Вот, и там есть...
0: Одинаковая погода, скажем.
1: Там есть служба охраны, служба безопасности.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Почему почему я там выступаю вообще.
0: Если что, полицию можно вызвать.
1: Да, да. Вот, ну, как бы чувствуешь себя, ну, более-менее защищённой.
0: Ну, потому что официально же мы все, да, там, да.
1: Да, да. Вот поэтому.
0: Ты в музыка в парках проходила?
1: Да.
0: Прошла. Мне позвонили, а я уезжал в командировку в Анапу, и я им отзвонил, сказал, в этот год без меня, я прям плачу.
1: Да.
0: Но я в том году играл, вот ты правильно сказала, погода, да, я вот собираю комбик и смотрю в окно, вот дождь или не дождь, и это так напрягает.
1: Напрягает.
0: То есть ужасно, потому что в метро едешь, хоть в снег, хоть что, ты понимаешь, ты встал, там все одинаковая погода. Вот, но я в том году поиграл, я в Измайловском парке, вот на острове Мечты поиграл, причем один раз туда приехал, я не знаю, уже, наверное, рассказывал, неделя Индии, представляешь, вот этот весь парк, этот остров Мечты в этих благовониях, вот в этих палатках, и я такой со своим рок-н-роллом, я понимаю, что назад я не поеду. Вот у меня 2 часа забронировано, я сейчас где-нибудь встал. Ну, я встал, во-первых, на свое месте, а там вокруг тут какие-то барабаны играют, тут еще что-то. И такая ко мне подбегает девушка, говорит, а что вы тут встали, сейчас я полицию позову. Я говорю, зовите. Подходит полицейский, говорит, да, он может тут стоять. И она такая сразу, я говорю, я вас понял, поставьте меня туда, где я не буду мешать. И они меня действительно туда, в центр, там еще лучшее место такое поставили. И я даже каких-то денег даже принес, хотя вокруг мне вот эти индусы все на барабанах подыгрывают. Я что-то начинаю, они мне идут мимо и начинают мне подыгрывать. То есть такое шоу было. Но я сказал, все, хороший остров мечты, в неделю Индии, я туда больше не появлюсь. И некоторые вот эти вот вещи, в Измайловский парк приезжаю, вот этот комбик свой, да, куб, ну, что он там дает, да, и у них тут стоит там киловаттный аппарат, они вечер с баяном там устроили у центрального входа, я понимаю, что я их не переорву.
1: На баян киловатт?
0: Да.
1: Это как вообще?
0: Баян, гитары, балалайка, ну, то есть полностью там стоит аппарат полностью, и они там у центрального входа вот это все, и я понимаю, а как-то вот это предупреждать, да? И вот, кстати, если ты будешь кататься вот по паркам, вот имею в виду, что такие подставы могут быть.
1: Ну да.
0: Причем я иногда об этом писал, они так как-то, это мост-продюсер так сквозь пальцы так, ну, типа, будем, типа, решать, а... Ну вот.
1: Время решить.
0: Поэтому я понял, вот метро, ты пришла, твоя точка. Да. Никто больше. То есть, вот об этом. Вот это твоя мечта, если она когда-нибудь осуществится, собирать стадионы, обязательно мне билетик в VIP в какую-нибудь зону пришли. Я правда, я вижу тебя, чтобы ты собирала, ну там не олимпийские, там, ну большие залы, потому что то, что я сейчас слышу, это достойно того, чтобы звучать на большой
1: зал.
0: Не, серьезно. Ну, понятно, с командой, чтобы это все было по-взрослому.
1: Конечно.
0: Смотри, давай пятую тогда завершающую песенку. После песенки я еще тебе пару вопросов задам.
1: Окей.
0: Что еще мы вначале-то не сказали, что у нас уже это аж 28-я программа с момента ее зарождения. Я ее в 19-м году зачал. Вот, не каждый месяц выходили, но вот уже 28-я. Я надеюсь, что мне хватит сил еще дальше продолжать, потому что я люблю беседовать, что называется, вот так вот тет-а-тет с музыкантами, которые мне близки, и показывать это слушателям, потому что я уверен, что кто-то из них, кто услышал тебя сегодня впервые, найдет тебя в соцсетях, там где-то в Ютубе, да, и будет за тобой следить, и когда будет идти и увидеть музыку в метро, обязательно становится, послушает, да и денежку ты точно положит, я уверен.
1: Да, спасибо
0: поэтому...
1: за такой пиар.
0: Нет, серьезно, Алис, потому что я... Когда я все это делал, там, «Идея добра» от Алисы, ну, это так, прикол, да, я...
1: Конечно, это был стёб вообще.
0: Я к тебе относился всегда серьезно как к музыканту, но я понимал, что есть какая-то Алиса, есть какой-то я, да, и как-то...
1: И есть твое прекрасное искрометное чувство юмора.
0: Ну, да. Ударяй по гитарке.
1: Песня называется «Город».

0: Алиса Димитриади на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Если вот, да, слушатели только что подключились и услышали, Алиса поет сегодня здесь свои композиции. Это одно из обязательных условий, чтобы попасть в эту программу, потому что я не против каверов как таковых, но я знаю, когда человек пишет свое, мне интересно от него услышать это свое, да. Я очень много у меня примеров, когда люди именно поют не коверкая, а именно хорошо коверят, да, вещи. Я преклоняюсь, но есть же много таких вот именно коверкающих людей, и вот тем, хочется сказать, ну зачем? Под завязку, такую вопросов в связку, как я уже так в стихах говорю, первый из них, что бы ты себе самой пожелала на сегодняшний день?
1: Это здоровье. Вот самое то, что я хочу, всегда быть здоровой. Вот всегда. Я знаю, что это, наверное, невозможно. Ну, я пытаюсь следовать своему... У меня был план, и я его придерживалась.
0: Ну, он все по плану идет.
1: Да, пока да. Ну да, просто вот мы с тобой до эфира разговаривали о том, что я отказалась от алкоголя вообще сейчас, потому что я поняла, что у меня просто нет столько сил...
0: И здоровья.
1: И здоровья, да, на то, чтобы употреблять алкоголь. Ну, к сожалению, вот от курения не могу никак отказаться, но, в принципе... Ну, короче, вот здоровья я себе желаю, вот.
0: Второй вопрос в этой связке. Что ты могла бы и хотела бы на сегодняшний день, ну и вообще пожелать вот слушателям неформатного радио от себя лично?
1: Я желаю слушателям неформатного радио находиться в гармонии с самими собой. Вот каждому человеку, чтобы он присутствовал в гармонии с самим собой. Относиться ко всему с юмором, потому что мы живем в сумасшедшем мире. И если относиться ко всему очень серьезно, можно самому сойти с ума. Гармония и веселье. Вот что я желаю слушателям неформатного радио.
0: Повторю, что у меня в гостях была Алиса Димитриади. И я думаю, что если вы спуститесь в московскую подземку, да даже вот сегодня, ну, программа-то выйдет, да, в июне, мы не прямой эфир, мы пишем, скажем так, накануне, эта программа выйдет первый четверг июня. Я думаю, что если вы в июне спуститесь в московскую подземку, я уверен, со здоровьем Алисы на тот момент будет все нормально, она будет там петь и радовать.
1: Отвечай, братишка, отвечаю тебе.
0: Еще раз тебе спасибо.
1: И тебе огромное спасибо за очень приятную встречу, за теплый прием и... Прекрасное оборудование,
0: да,
1: несмотря на то, что у тебя студийное.
0: Оно все простенькое, да.
1: Но все равно
0: оно
1: все
0: простенькое, но поверь мне, для радио оно прозвучит все хорошо. И если у нас, а я надеюсь, время еще есть, чайку попьем, да, на кухне пойдем поболтаем. Ну что, тогда слушателям всем до новых встреч, что называется, пока, услышимся.
1: Да, до свидания, ребят. Вы прекрасная публика.
0: Приходите еще. Все, пока-пока.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Combat Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтлских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа, Цой-герой там. Ну, это там, как у них там. И чё, понеслось. Слушаем, Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, так сказать, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл Smell Like Teen Spirit ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. А к концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Dog.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

Кто-то с рваной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон,

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки.
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову у летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра, гудят набатом во спасение добра.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

же ранил кого? Тело нашей любви украшают глубокие раны. Не пойму, от чего.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединения, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли, рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. Шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанным. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует. Может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не встать кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. Пятерых смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба. Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал.
после вышел на крышу. Собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: «Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил! Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу!» От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал медбрат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою, приобнявшись, идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет нет иного пути.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Без формата.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

повеселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

приятно, что не говорите, вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста.

0: тебя все в порядке.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозу, и жизнь

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи «Race Records» имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз записи» «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.